0: Социальная реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.

0: Социальная реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальная

0: Социальная реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам мировые продажи.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

8:10 на часах, эфир на радио «Грозный» продолжается. Я вас, дорогие слушатели, всех приветствую. Меня зовут Милана Гиреева, пробуду сегодня в вашей компании до 12 ровно. И, как обычно, хочется открыть свое утро с календаря событий и рассказать вам о праздниках, которые у нас отмечаются ежегодно 21 сентября. Итак, у нас сегодня Международный день мира. А с этим красивым праздником всех вас поздравляю. Также Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера. Вот. Знаменательных событий у нас, к сожалению, нет, но пользуюсь случаем, чем всех именинников, которые родились 21 сентября, сегодня отмечают свой день рождения, тоже от всего нашего коллектива поздравляю, желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, чтобы все у вас было замечательно. А наш эфир продолжается с очень хорошей композицией в исполнении Ислама Джамалдинова, и звучит она для всех тех, кто правильно настроил свои приемники.

0: Реклама.
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
4: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты – Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО «Т-банк» – 0+.
5: Билайн – лучшая голосовая связь в Грозном. Мы ручаемся за каждое слово, которое вы говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн – давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
6: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
7: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный Молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный». Партнер рубрики «Торговая компания «Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM, меня зовут Мадина Тавсултанова, и давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Колибри – единственная птица, которая способна летать назад. Французский пудель на самом деле из Германии. Во время преследования своей жертвы хищные птицы атакуют когтями вперед. Жирафам требуется для сна не больше 2 часов в день. Это один из самых низких показателей среди млекопитающих. Они могут спать в уникальной позе, согнув шею и положив голову себе же на круп, используя его в качестве подушки. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
0: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228.

0: Анонс.
1: Хочешь работать в IT и быть востребованным специалистом? Мечтаешь управлять дронами или защищать данные от хакеров? Грозненский государственный колледж информационных технологий ждет тебя. Выбирай свое будущее уже сегодня. Операторы информационных систем, разработка ПО, социальная работа, и это только начало. Обучение очное и заочное на бюджетной и контрактной основе. Есть программы для выпускников 9 и 11 классов. Успей подать документы. Все подробности и список документов на сайте ggkit.prof95.ru или по номеру приемной комиссии 8-927-888-8101. 8-927-888-8101. Наш адрес: город Грозный, проспект Мохаммеда Али, 8, колледж информационных технологий. Твой старт в будущее.

0: Реклама. Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95. «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
1: Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит тотальную ликвидацию летней коллекции 2026 года. Кроссовки популярных брендов, стильные футболки, удобные брюки со скидкой до 70%. Наши адреса: город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
2: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
3: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
4: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
5: Смотри, какая красотка! Новая «Чанган Юнизет»? Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру – в порядок, машину – в подарок. «Музаев»

0: Выгодно строить, приятно побеждать.
1: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
2: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
2: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции. Лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
3: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
4: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмад Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев.
5: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
6: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
5: «Татаев» всегда ближе к вам.
3: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза». Ваш безупречный стиль.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ переведет «Ладу Искру» на двигатели стандарта Евро-6. Модель уже прошла сертификацию и испытания. Сейчас производство модернизируют для выпуска обновленных автомобилей. Напомним, скоро «Лада Искра» станет мощнее. Мотор прежний, объем 1,6 литра. Но после доработок он будет выдавать 122 лошадиные силы. Новый Tenet T9 поступил в продажу. Это новый флагманский кроссовер марки. Сделан на базе Chery Tiggo 9. Машина представлена в двух комплектациях. Базовый стоит 3 700 000 рублей, топовая 4 миллиона. На первом этапе Tenet T9 доступен только с 5-местным салоном. Позднее появится 7-местная версия. Стало известно, какие компоненты российского производства ставят на автомобили «Волга». На текущий момент локализовано производство лобовых стекол, выхлопной системы, аккумуляторов, колесных дисков, шин и телематических модулей. Кроме того, при окраске автомобилей используются местные мастики, герметики и лакокрасочные материалы. До 80% новых автомобилей в России покупают

влияют на итоговую цену. И главным становится даже не итоговая сумма, а размер платежа. Подробнее о том, что надо знать об автокредите в 2026 году, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Важнее всего прогноз погоды.
1: Предлагаю поговорить коротко о погоде на сегодня. На календаре у нас 21 сентября. Прямо сейчас за окном плюс 19 градусов, пасмурно, без осадков до конца суток, если верить прогнозу. Днем температура воздуха прогреется до отметки плюс 23. К вечеру упадет до плюс 21, и ночью составит плюс 18 градусов. Влажность воздуха прямо сейчас 83%, ветер северный, ощущается как плюс 21. И закат сегодня мы с вами ожидаем в 17 часов и 58 минут ровно.
0: Партнер прогноза погоды – настенные газовые котлы «Волга-Про» с медным теплообменником диапазоном мощностей от 16 до 60 кВт.

0: Радио «Грозный».
1: Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 8-938-891-8112. Проявите гражданскую сознательность.

0: Реклама.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличные, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису. «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
2: Грозный, когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
3: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
4: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
3: В смысле, это как?
4: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
5: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
6: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
7: Хан Плаза. Элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса. Бесплатная доставка. Подарки. Беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-70-36. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: четко и без прерываний мы строим повышки в день. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо», город Грозный, проспект Путина 40, Грозный молл. Город Грозный, улица Назарбаева 94, торговый центр Фирдавс. Город Аргун, улица Тельмана 6. Город Гудермес, проспект Кадырова 36. Город Шали, улица Ивановская 4.
3: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
5: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: По оценкам эксперта Юлии Кузнецовой, минимальные среднерыночные ставки по банковским вкладам во второй половине 2027 года могут составить около 9-10% годовых для трехмесячных депозитов, 8,5-9,5% для полугодовых и 8-9% для годовых. Самые низкие проценты, вероятнее всего, будут зафиксированы в четвертом квартале, сообщает агентство Data.ru. На данный момент при ключевой ставке Банка России в 14% средняя максимальная доходность рублевой вкладов в 10 крупнейших банках составляет около 13%, что примерно на 1% пункт ниже показателя регулятора. Кузнецова напомнила, что Центробанк ожидает среднюю ключевую ставку в диапазоне 10,5-12,5% в 2027 году.
1: Закрома Родины.
2: В Госдуме хотят изменить систему кредитования. В Госдуме приступили к обсуждению законопроекта, регулирующего деятельность микрофинансовых организаций. Вместо существующей системы планируется внедрить единый подход к кредитованию, сосредоточив его исключительно в руках банков. Таким образом, микрофинансовый сектор прекратит свое существование как отдельное направление финансовой деятельности. Кредиты будут выдаваться банками, руководствуясь нормами законодательства, касающегося банковской деятельности. МФО могут попросту исчезнуть. Как сообщает ТАСС, в рамках предлагаемых изменений также будет ограничена работа коллекторских агентств. Банки обяжут не передавать сведения о просроченной задолженности подобным организациям.
1: Копейка рубль бережет.
2: Больше всего на чай в России получают визажисты и парикмахеры. Больше всего переводов приходится на официантов, а самые высокие суммы получают визажисты, парикмахеры и стилисты. Такими данными поделились СДЭК и сервис цифровых чаевых «Плавно». На официантов приходится 54% всех переводов, на заправщиков 18%, на мастеров маникюра и педикюра 8%. Самая высокая медианная сумма у визажистов – 1000 рублей, у парикмахеров и стилистов 700 рублей, у массажистов, косметологов, мастеров депиляции и барберов около 500. Официанты получают в среднем 395 рублей, бариста 200, заправщики 100. Курьерам и сотрудникам пунктов выдачи переводят в среднем 170 рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.

0: Реклама.
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
2: Уважаемые жители Чеченской Республики! Компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
1: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза» – ваш безупречный стиль.
5: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Это был Тамерлан Умаев с композицией «Эра Цайолу». На часах у нас 10.06, эфир продолжается. Через час мы с вами откроем час приветов на радио Грозный, поэтому не переключайтесь, слушайте до победного, как говорится. Ну а после рекламного блока, который у нас ожидается в 10.15, решила сделать склейку для вас «Старые пластинки». Прозвучат всеми любимые старые композиции, поэтому не пропустите, слушайте радио Грозный. И тем, кто сейчас в дороге, я желаю хорошей дороги.

0: Реклама. Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит тотальную ликвидацию летней коллекции 2026 года. Кроссовки популярных брендов, стильные футболки, удобные брюки со скидкой до 70%. Наши адреса. Город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
1: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
2: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат.

0: климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
1: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
0: Смотри, какая красотка! Новая Чанган Юнизет? Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
2: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
3: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
4: Телефон рекламной службы 29-64-66.
5: Старая

0: Реклама.
1: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
3: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
4: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
5: Билайн. Лучшая голосовая связь в Грозном. Мы ручаемся за каждое слово, которое вы говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
6: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
7: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
6: «Татаев» всегда ближе к вам.
8: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличные, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный». Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про»» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленная Нива Легенд появилась у дилеров. По данным СМИ, внедорожник можно посмотреть в одном из салонов «Лады» в Санкт-Петербурге. Не исключено, что есть он и в других городах. Или появится в ближайшее время. Напомним, Нива Легенд получила новый двигатель, оцинкованный кузов, фронтальную подушку безопасности и ряд других доработок. В продажу поступил новый Honchi H5. Это большой седан бизнес-класса. Цена от 4,5 миллионов рублей. От прежней версии новинка отличается интерьером. У него новая мультимедийная система с горизонтальным экраном и более мощным железом. Коробка передач теперь управляется под рулевым рычагом, а в тоннеле появилась беспроводная зарядка. Автомобили «Хавейл» будут оснащать российскими генераторами. Тольяттинский завод «Автоприбор» уже начал поставки. Имеющиеся мощности закроют все потребности российского завода «Хавейл». Тольяттинские генераторы будут ставить на 1,5- и 2-литровые бензиновые двигатели. Ими оснащаются «Джолион», «F7», «F7X» и другие модели. Недавно в России поступил в продажу новый BLG X50+. Салон стал современнее. Появилась новая цифровая приборка и мультимедийная панель с большим экраном. Передняя панель стала качественнее и приятнее глазу. При этом машина не превратилась в планшет на колесах. Сохранились традиционные клавиши для управления климатом. Подробнее о новом BLG X50+ в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
0: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 230098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душуглы Долыш, Кэрол Нэш. Нохчи республики Абирзин Кадин Дахошхил Харшмаш, Цуагэ регион Бахар Хошна, Баркалы Алава и Мехдас Кадыров Рамзан. Цубил Галдин Харжми участк Шкак Аной Кегирхой Дин Дюезлш Гэр, Бергхост Шхилла Хиллар. Вайкам Дукчу Зерех Чекдалла, Цундел Вайндик Хэ Машар Мах. Кадина участк Шкахилч Сюрту Гойч Дарбох Дикваш Тюрн Хиллар. Цундел Харжмаш Дабирзин Талхорш Дуч Альязина, Вай Мехдас Ше Телеграм Канале. Кадыров Рамзан Билгалбина Нохчи Республики Харжми комиссии председателя Байханов Умара, территориальной участковой комиссии Дэкшхой Эналхой, Бахуншларер Органи Ишта Цуюк Озинхэлчу Массейра Болх. Селган Сюран Барсах Дэлч Дагаулин Ереги Каждасар Участкш. Харжми комиссии Дэкшхоша Закон Тедахкарс Дохш Дагардина Кэжнш. Дагдай Цер Дэкшхоша Астина Ваймехгда Пачалх Думи Нохчи Парламенти Гали Думи депутатыш. Ночи республики правительство председателя Даудов Мухаммад Дегалвина Ваймехда Кадыров Рамзан, ночи республики Кюгал Хохор Штадянчук Кашта Саря Толам Бахарц, Билгалдин из Рогер Тюешал Хиллар, Вайкома Кадыров Рамзан Тешам Ларам Хиллар. Иш Цюнца Билгалдол Шду, Цюн политика не кеме Хиллар. Даудов с Билгалдин и Толам Долуч ночи Ом Толам Хиллар. Дитин Угри Чолхеч Хейна, Халхарч президент России Турпал Хочу Кадыров Кадыров Амат Хадж Стелец Нхиллар Ом Хиндолчах Жоп Далар. Шехейна Хцу Сатинир Вайкам Халлак Де Процесс. Керла Ки Амия Хирбол Нек Билгалбинир Маш Рибол. Идакую Ашву Ваймехда Кадыров Рамзан. Цундейла Тахна Цюна Жам Гушду. Хайтин Аллах Пурбан Стейол Чхейна А Кадыров Рамзан Кюгалдарц Болгберг Хиллар Нохчи Республик Ки Орехол. Ваймехден Хехна Дереге Дикник. Нохчи Республики Аберхиттелчат Эсналчат Олгчат Дадахна Мехкда Пачхалк Думе, Нохчи Республик Парламенте, Гали Думе, депутат Шорш Каштасар, Харжмуш Бирзин, Ца Талхор Дуч, Иш Цахилла Цухок Эх Ца Арз. Зудриде Билгалдина Нохчи Республики Ахтюнц Дюзн Цхабайт Эц Хашукачна Хашагова Ях Йолч Хошал Гахилла Мокшал Алшар Министерства Харжами Комиссии Векалш Хаид Гергчхайна Билгалдин Хиллар Цюна Цхабайт Эц Хашукачар Иханер Алдоч Судар Лесна Каштасрия Ишта Люршта Ламбина Цюн Мокшалин Дегалина из Зудари Денц Люрш Билгалдешту Хашагова Ях и Мокшал Дикхиллар Цунна Дехда Има Тергула Тош Шеш Хиллар. Социальный фонд Нохчи Республики Эрчдейо Билгалдаря Хашагова Ях Йенью Эзер Исбай Пхиал Чара Карарчхайна из Сёлжгала Ехшью. Халгарч президент России Турпалхоч Кадыров Амат Хажиц Арахчу региональный югарали фонд Даяхна Широгир Сах Дахар акции Цойюг Ляснер Оштшкар Дахар Хейлш Ледер Долу Бахкей Дюзелш Болу Леринч операция Дах Лоч Болчера Дюзелш Цар Нехнат Эц Хайт Эзер Котам Бепик Дайма Сан Сахор Дюзле Даскачина Меттик Шкарчу администрации Белых Лоша Шейла Амхоша Хора Дюзле Даггар Баркалы Алла Ваймехден Кадыров Рамзанна фонд президент на Кадырова Айманина Дайма Шайтергу Ешхиларн. Билгалда дезвай махка кест-кест дахош ю халхарч президент России Турпалхоч Кадыров Амат Хажиц Архиолч югралли фонда сах дахар акциш. Ишта үш дахо дознал арха. Студия Ярабдул Муслимова Саня Тадик Йойл Шмаххой Марш Айл.

Это был Элизавди Исмаилов с композицией «Дуаттага». На часах у нас 11.07. На радио «Грозный» стартовал час приветов и ваших поздравлений. Напоминаю вам о наших правилах. До конца этого часа вы можете передавать свои приветы родным и близким через наш телеграм-канал «Радио Нижнее подчеркивание Грозный» или же написать на сервисный номер 5533 с кодовым словом «Привет». И также напоминаю, что есть такое правило, что заказать песню можно только с 3 до 4 и на другом сервисном номере. Поэтому в этом часе приветов не пытайтесь заказать песни. У нас вот такие вот, к сожалению, правила. А вот, пишите, передавайте приветы, радуйте своих родных и близких и не ищите для этого повода. В любом случае, им будет приятно просто услышать от вас привет. Открывает час приветов очень красивая композиция от Малики Кавраевой, которая прозвучит для всех вас в качестве музыкального подарка.

0: Реклама. Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
1: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
2: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы.

0: Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баев.
1: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
0: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
2: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
0: «Татаев» всегда ближе к вам.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Это был Муса Кусариев с композицией «Без Манлей». Час приветов на радио Грозный. У нас продолжается защитки ваших новых текстовых сообщений, которые поступили в наш телеграм-канал. Итак, ассаламу алейкум. Поздравления от Юсупа и Бува и Сара с приездом в Грозный, дорогих гостей, Дарью Александровну и Викторию. Желаем вам максимум впечатлений от нашего прекрасного города и хорошего отдыха. Вот такое вот текстовое сообщение нам отправили. Мы тоже передаем привет и добро пожаловать в Чеченскую Республику. Желаем вам хорошо отдохнуть. Так, дедик дуэл шо Милан, марш юрил, дилер салам маршал хил, марш вогил. Милан, тыга навы вещи дадашев, алихан винде дулу ордер кыз дегалва, брат Алла дал, дикан стуклах вуэл, хом мокш ирсе вол, швахар лоэл кон. Хай беш черевуца гуждаем ирсе ве хил коларам ца, хащич сайхан Усманов. Мы тоже подписываемся, поздравляем твоего брата, желаем долгих лет жизни, ну и дарим следующую композицию в качестве музыкального подарка.

Надеюсь, вам песня понравилась так же, как и мне. Мне она всегда напоминает про мои студенческие годы, потому что мы с моей мамой ездили 50 минут в метро под эту песню, чисто крутили ее от начала и до конца, пока я не вернусь с университета. Если у вас есть такие же приятные воспоминания, связанные с какими-то композициями, пишите в часе приветов, пока у вас есть время. А у нас до конца остается всего лишь полчаса. Итак, сейчас буду зачитывать ваши новые текстовые. День добрый, здравствуйте, Радио Грозный. Марш Вололи. Хочу передать привет одной рыжей девушке с необычным именем Нют. У нее сегодня выходной, желаю ей приятного отдыха, а себе хорошего рабочего дня. Ну, естественно, это я, пишет он, Али из Шали. Доксала маршал дувай мохкуашк талбарца бойлвай милан марш югыл дебяркати дугыл дейлерсала маршал гыл сагапо марш вугыл шила ашул сейщик саралива ася тигмярз маршал дайд лордерсон ишт мактерга каев султаник юсупиг маршал дайдер дырка сараливергар. Так, надеюсь, они услышали, им будет очень приятно, в особенности вашей сестре, которой вы каждый день передаете привет. Это очень красиво. Так, дедик хил массери винчтянстагардек алвалордер адам дала бяркати дуэл кашеш дал эхто был хамасудик чуманде шунде рейс хулил массарна ларам соседа и албайтен хамбо. Ну и специально для нашего именинника свою композицию исполнит Ляна Аздива.

с ваших новых текстовых сообщений, пишут нам следующее. Таганава Еш Усманова, Иман, Йинтедулу, Ордер из Йинчтянс, Дейкали, Аллада, Алдикан, Стукияхвил, Хомокш, Ирси, Йолш, Яхар, Лайлхун, Хайдюзли, Воца, Гуждаем, Ирси, Йолш, Яхар, Лайлхун, Ларамца, Хашич, Сайхан, Усманов, и, конечно же, мы ее тоже поздравляем, да, Алла Дукуяхвилка. И далее, вы знаете, вот я не знаю, это комплимент, комплимент или оскорблемент, как говорится, Дедик Хилл написали, слушаю радио Грозный с 2005 года, то есть с 10 лет. Сейчас мне 30, я до сих пор слушаю свое любимое радио в окружении, с меня смеются, говорят, что только пожилые. Говорят, что только пожилые слушают радио. Для меня слушать вас огромное удовольствие. С утра включаю радио на кухне, и день становится чуточку светлее. Те, кто так говорят, у них просто нет приемника. Они просто вам завидуют. Поэтому никого не слушайте, продолжайте слушать радио Грозный, потому что все самые красивые песни вы можете услышать только на нашей волне. Вот я вам даю гарантию. Как человек, который только на год старше вас. Кстати, Диканздук ехал, дебятки довела. Так, можете пожелать моей маме Зареме отличного дня? Конечно, можем. Мы передаем вашей маме Доксала Машал. Желаем ей, конечно же, долгих, светлых лет, никогда не болеть, чтобы она у вас была здорова. И, конечно же, хорошего дня, хорошего настроения, ну и хорошая песня звучит специально для вас.

0: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
1: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
2: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
3: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
4: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
3: В смысле, это как?
4: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
5: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
6: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Это была Марианна Яндарова. На часах у нас 11:51. Час приветов подошел к концу. Буду завершать зачитки ваших последних текстовых сообщений. Тут вижу только одно от нашего постоянного слушателя Лома Ли Устарханова. Лома Илмарш Вуэлло. Дебятки Дуэлла. Желаю тебе плодотворной работы, чтобы сегодня было очень много пассажиров. Вот. И, конечно же, хорошей дороги тебе. А пишет он следующее. Дедиктуэл радио Бел Хлой Саламашл Ду. Дебяркати Дуэлл. Так. Бяркатир Ачхо Ючел. Маршрутки Чур. Пассажиршкар. Иштир. Водители Лома Элигар. Дехлхве. Мокшмяш. Албайтам. Хамбу. Амин. Визиндил. И также передаю всем пассажирам твоим огромный салам маршал. Желаю хорошего настроения и легкой дороги. Да, мокшмяш, такая читайлшу. И спасибо вам за то, что вы нас слушаете. Нам очень приятно. От всего сердца желаю, Милан, тебе всего-всего самого доброго сегодня и всегда. И поздравить хотелось бы весь прекрасный женский коллектив 105.4 со вчерашним днем чеченской женщины. Спасибо вам за добро, тепло и свет. Мадина, это пишет наша постоянная слушательница. Мадин Маршиокал, Дерис Хилдал, Саадула, Хаздешнаш. Мы тебя, конечно же, тоже с этим днем поздравляем. Также всех твоих родных и близких женщин. Ну и всех женщин в целом, чеченок, с прошедшим днем чеченской женщины. На этом все. Больше новых текстовых нет, поэтому завершая час приветов, как обычно, хочется передать свои личные приветы. И в первую очередь они, конечно же, летят вам. Всем вам хорошего дня, отличного настроения. Также далее приветы отправляются за стенку моим коллегам. Тоже желаю хорошего рабочего дня, заранее приятного аппетита. Всем родным, близким, друзьям, знакомым, незнакомым, всем жителям селения Старые Атаги, всем жителям чудесного города Грозный, всем чеченцам, которые живут за пределами нашей Родины, отправляется самый теплый салам маршал. Ну и мое рабочее время тоже подошло к концу, поэтому напоминаю, что с 8 утра до этой самой минуты вашей компании была Милана Гиреева, и услышимся мы с вами завтра. Дам вашему серии. Адикюэв.

0: Новости.
1: Маршал Душугла Долыш, Керл Нэш. Через Волики Абирзин Кадин Дахош Хилхаршмаш, Цуагая регион Бахар Хошна, Баркалы Алава и Мехдас Кадыров Рамзан. Цубил Галдин Харжми участок Шкак Аной, Кегирхой, Дин Дюезлш Гар, Бергхост Шхилла Хиллар. Вайкам Докчу Зерех Чекделла, Цундел Вайндикхе Машермах. Кадина участок Шкахилч Сюрту Гойч Дарбох Дикваушк Тюхиллар. Цундел Харжмаш Дабирзин Талхорш Дочи Алязина, Вай Мехдас Ши Телеграм Канале. Кадыров Рамзан Билгалбина Нохчи Республики Харжми комиссии председателя Байханов Умара, территориальной участковой комиссии Дэкшхой Эналхой, Бахуншларер Органи Ишта Цуюк Озинхэлчу Масера Болх. Селган Сюран Барса Дэлч Дагаюлен Ереги Каждасар Участкш. Харжми комиссии Дэкшхоша Закон Тедахкарс Дохш Дагардина Кэжнш. Дагдай Цер Дэкшхоша Астина Ваймехгда Пачалк Думи Нохчи Парламенте Гали Думи Депутат. Ночи республики правительство председателя Даудов Мухаммад Декалвина Ваймехда Кадыров Рамзан, ночи республики Кюгал Хохор Штадянчук Каштасаря Толам Бахкарц, Билгалдин Изрогайр Тюешал Хилар, Вайкома Кадыров Рамзане Тешам Ларам Хилар. Ищцюнца Билгалдолшду, цюн политика не Хилар. Даудов с Билгалдин и Толам Долуч Нохчи Ом Толам Хилар. Дитин Угре Чолхеч Хейна, Халхарч президент России Турпалхочу Кадыров Амат Хаш Стелятсн Хилар Ом Хиндолчах Жоп Далар. Шехейна Цо Сатинир Вайк Ам Халлак Де Процесс. Керлах Ки Амия Хирбол Нек Билгалбинир Машри Бол. И Дакую Ашву Ваймек Да Кадыров Рамзан. Цундейла Тахна Цюна Жам Гушду. Хайтин Аллах Пурбан Стелч Хейна А Кадыров Рамзан Кюгалдар. Болгберг Хиллар Нохчи Республик Киориахул. Ваймех Ден Хехна Дереге Дикник. Нохчи Республики Аберхит Талчат Эсналчат Олхчат Адахна Мехкда Пачхалк Думе Нохчи Республик Парламенте Гали Думе Депутат Шорш Каштасар Харжмуш Берзин Ца Талхор Дуч Иш Цахилла Цухок Эх Ца Арз. Зудриде Билгалдина Нохчи Республики Цюнцдюзн Цхабайт Эцхашукачна Хашагова Яхьолч Хошал Гахилла Мокшал Алшар Министерства Харжами Комиссии Векалш Хаид Геркчхайна Билгалдин Хиллар Цюна Цхабайт Эцхашукачар Иханер Алдоч Содах Лясна Каштасрия Ишта Люршта Ламбина Цюн Мокшалин Дегалина из Зудари Тенц Люрш Билгалдешту Хашагова Яхьи Мокшал Дикхиллар Цюна Дехда Има Тергулат Тош Шеш Хиллар. Социальный фонд Нохчи Республики Эрчдей Обилгалдаря Хашагова Ях Йеню Эзер Исбайпхи Олчара Карарчхайна Исселжгала Ехшю. Халгарч президент России Турпалхоч Кадыров Амат Хажиц Архчу региональный уголовный фонд Даяхна Широгир Сагдакар акции Цойюх Ляснер Оштшкар Дагар Хейлш Ледер Долу Бахкей Дюезлш Болу Леринч операция Дах Лоч Болчера Дюезлш Царнек Нат Эцхайт Эзеркотам Бепик Дайма Сан Сахора Дюезле Даскачина Меттикшкарчу администрации Белхлоша Шейла Амхоша Хора Дюезле Даггар Баркалы Алла Ваймехден Кадыров Рамзанна фонд президент на Кадырова Айманина дайма шайтергу еш хиларн. Билгалда дезвай махка кест-кест дахош ю халгарч президент Расси Турпалхоч Кадыров Амат Хажиц Архиолч югралли фонда саг дахкар акциш. Ишта үш дахо дознал арха. Студия Яр Абдулмуслимова Саня Тадик Юэлш Махкой Марш Айл.

0: Россия.
1: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-00-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
1: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса.

0: 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате. Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
1: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
2: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-0-21-88. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
4: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Değerli Şeyhülislam Kur'an Şah Muhammed ümmeti hükmetti ha değerli oğul Şeyhülislam Kur'an Şah kuntum hayra ümmet Muhammed ümmet ümmeti şükür bu silah bu kurat bir kapı ümmette kon bu Şeyhülislam kılır çerbiyat katılır bu da kon elçe dik dik iyi alır bu da git alır izi Şeyhülislam der kon bu ve Şeyhülislam işte dik der di olur şerif bu da dik olur şerif doyluy и элерце умат шукера угутел до умат дорвей бен яшна бог алейхи салату ва салам дохцу камилах бохчулатан болмуш аддину насиха динна хиха тохба динна хиха ро ойли ча динна дин чу куран ду бай мур суннату хан ал дек ду харан дек ду хаж ду закат ду дин дек ке дин хиха муду и хиха дес хилар бил галдо ушна и гладувей нахик само е это дель я шнобо дин нахи хар душен бо мас не ду да хару админ хор дина ха эки уш хихаш нах та вот со буш хор весат шу мас уз уза о да хару админ хихар до дала кези чари би хихар хасан ют эр нах аллах ишни хадр хихар хаца ючвек теттина махбелла теттин махбелла дохку валмаза ишни хадр хихар и кезик хият цун махца хият и дей хият дакер шулстага дедо урдууна ия шахца ия шах дохку махбелла дохку валмаз цун дохуш дуния дахар вейн хиятак дац дуния дахар адмутинник ду цун дэр хихар ладу вар куту амбац и хиха ма амали дерзу кишку. Вези сила уштала, хиха рик ладвах чарев дойлой, и хиха мхайя чарев дойлой. Вези сила уштала, иба хандалуша, хайр ал умма, умма шюкар, угур уолед ал умма дойлой. Умар бин Хатта Белре, сгулу цунна, бусул не пача улуша, бусул диння, шия цакил сетца, ял икил наха нюка дакай гейча, غتا غيتن تعزو تشو هيلر هي عمر قرآن وير مبوخ هلا أزو تشو شير حيخر ديش عمر و هيلر زود بقلو عمر خاص لو هيلر هلا ويزي سيلا عمش دا ديك دل حيخر حقيق شارع دويل وي سنة قبيت حقيق شارع دويل وي أقول قولي حرز مستغفر الله لي ولكم ويقوز مستغفر المستغفر الله
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

Ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах. Ашхаду анна

0: Реклама.
1: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
2: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный с 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
3: Билайн. Лучшая голосовая связь в Грозном. Мы ручаемся за каждое слово, которое вы говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
1: Хан Плаза. Элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса. Бесплатная доставка. Подарки. Беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
4: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, Байрус становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы Байрус оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы Байрус. Ваш комфорт – наша главная задача.
5: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Социальная реклама.
1: Хочу находить друзей не только в соцсетях,
2: а я общаться не только в чате.
3: Хочу научиться отвечать за свои поступки
4: и самому решать свою судьбу, и даже судьбу страны.
5: Все возможно, если ваш ребенок вступит в отряды ЮИТ. Подробности на сайте uitrossii.rf и в ваших образовательных организациях.

0: новости.
1: Маршал Душугла Долыш Керлнеш. Через великий берзин кадин дахош хилхаршмаш цуагя регион бахар хошна баркалы алавай мягдас кадыров рамзан цу билгалдин харжми участк шкак аной кегирхой дин дюезлш гыр барк хост шхилла хилар вайкам дукчу зерех чекдалла сундел вайн дикхе машармах кадина участк шкак хилч сюрту гойч дар бог дик вошк тюан хилар сундел харжмаш да берзин талхорш дочь алязина вай мягдас ше телеграм канале кадыров Рамзан Билгалбина Нохчи Республики Харжми комиссии председателя Байханов Умара территориальной участковой комиссии Дэкшхой Эналхой Багуншларер органи ишта Цуюк Озинхэлчу Массера Болх. Селган Сюран Барсах Дэлч Дагаулин Ереги Каждасар Участкш. Харжми комиссии Дэкшхоша закон Тедахкарс Дохш Дагардина Кэжнш. Дагдай Цер Дэкшхоша Астина Ваймехгда Пачалк Думи Нохчи Парламенте Гали Думи Депутат. Ночи республики правительство председателя Даудов Мухаммад Декалвина Ваймехда Кадыров Рамзан, ночи республики Кюгал Хохор Штадянчук Кашта Саря Толам Бахарц, Билгалдин из Рогайр Тюешал Хиллар, Вайкома Кадыров Рамзане Тешам Ларам Хиллар. Ищцюнца Билгал Долшду, цюн политика не Мехилар. Даудов с Билгалдин и Толам Долуч Нохчи Ом Толам Хиллар. Дитин Угре Чолхеч Хейна, Халхарч президент России Турпалхочу Кадыров Амат Хашстелятсн Хиллар Ом Хиндолчах Жоп Далар. Шехейна Цо Сатинир Вайк Ам Халлак Де Процесс. Керлах Ки Амехир Бол Нек Билгалбинир Машри Бол. И Дакую Ашву Ваймех Да Кадыров Рамзан. Цундейла Тахна Цюна Жам Гушду. Хайтин Аллах Пурбан Стейолч Хейна А Кадыров Рамзан Кюгалдар Бог берег хилар Нохчи Республик Киори хул. Ваймех дэн хэхна дэрэгия дикник. Нохчи Республики абэргит талчат, эс налчат

олғчы адады ана мәргіда пачалқ дуыме нұқчы республик парламенте ғали дуыме депутат шорш қаштысыр. Қаржмыш берзен ца тылғорды ұч, іш цығылы цұхоқ ә ца арыз. Зудриде Белгалдина Нохчи Республики Ахтюнцдюзн Цхабайт и Цхашукачна Хашагова Ях Йолч Хошал Гахилла Мокшал Алшар Министерства Харжами Комиссии Векалш Хаит Гергчхайна Белгалдин Хиллер Цюна Цхабайт и Цхашукачер Иханер Элдоч Судар Лесна Каштасрия Ишта Люршта Ламбина Цюн Мокшал Линде Алина из Зудари Денц Люрш Белгалдешту Хашагова Ях и Мокшал Дикхиллер Цунна Эхда и Матергула Тош шеш хилар. Социальный фонд Нохчи Республики Эрчидей о Белгалдаря Хашагова ях енью эзер из байпхи алчара карарчхайна из селжгала ехшю. Халгарч президент России Турпалхоч Кадыров Аматхажиц Арахчу региональный югарали фонд Даяхна Широгир Сагдакар акции Цойюг Ляснерк Оштшкар Дагар Хейлш Ледер Долу Бахкей Дюзелш Болу Леринч операция Даг Лоч Болчера Дюзелш Царнек Нат Эц Хайт Эзер Котам Бепик Дайма Сан Сахор Дюзле Даскачина Меттикшкарчу администрации Белхлоша Шейла Амхоша Хора Дюзле Даггар Баркалы Алла Ваймехден Кадыров Рамзанна фонд президент на Кадырова Айманина дайма шайтергу ешхиларн. Билгалда дезва имахка кест-кест дахошью халхарч президент России Турпалхоч Кадыров Амат Хажиц Архиолч югралли фонда Сағдақыр акциш. Ишта үш дахо дознал арха. Студия Яр Абдулмуслимова Саня Тадик Йойлш Махкой Марш Айл.

Добрый день, дорогие слушатели. Вы на волне 105.4 FM слушаете радио Грозно. У микрофона я, Фариза Саадаева. И сегодня с часу до 5 вечера я буду с вами. Оставайтесь на нашей волне. Впереди музыка, хорошее настроение и все самое интересное. Желаю вам отличного начала недели и прекрасного понедельника. Ну что же, а мы начинаем наш эфир с прекрасной композиции от Зары Хайдаровой. Она называется «Приятного прослушивания».

0: Реклама.
1: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
2: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
1: Грозный.

0: Дожара берет город в свои объятия. Пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните. 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-00-30-30 и 8-938-989-40-40. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: «Формула здоровья». Все о здоровье и красоте.
1: Всем доброго дня. Вы слушаете Радио Грозный. В эфире программа «Формула здоровья». Я ее ведущая Милана Гиреева. В Чеченской Республике совсем скоро пройдет неделя безопасности пациента и популяризации центра здоровья. И в связи с этим у нас сегодня в гостях врач-терапевт 3-й поликлиники Рашана Исаева. Дедикал Маршиогл. Рашан, я предлагаю сразу к нашим вопросам приступить. Первый у нас такой. Расскажите вообще про эту неделю и какие профилактические мероприятия пройдут у нас в Чеченской Республике.
2: 17 сентября отмечается как Всемирный день безопасности пациента, в рамках которого в нашей республике и по всей России проходят профилактические мероприятия. В этом году этот день и посвященная ему неделя с 14 по 20 сентября проходят профилактические мероприятия. Цель этих мероприятий – это акцент на раннее выявление, то есть это профилактика. В нашей республике в различных медучреждениях состоялись дни открытых дверей, где консультировали различные специалисты, терапевт, эндокринолог, кардиолог, невролог, где проверяли артериальное давление, уровень сахара, холестерина, кардиограмму, флюорографию легких проводили, а также информировали пациентов о тех или иных факторах риска, чтобы избежать. И информировали жители о вредных привычках, важности физической активности и правильного питания.
1: Это получается как диспансеризация, да, вот люди, когда проходят? Да. А как правильно пациенту контролировать прием назначенных лекарств и проверять их совместимость, чтобы избежать ошибок? Ну вот бывает же такое, что человек пошел к определенному врачу, не рассказал там о хронических заболеваниях, ему прописывают препараты, и вот позже эти препараты могут вызвать какие-то аллергические реакции или пищевые.
2: Чтобы избежать ошибок, надо придерживаться следующих правил. Первое – это информировать врача о всех препаратах, которые он принимает в настоящее время, включая это лекарственные препараты, пищевые добавки или даже растительные средства. Чтобы не ошибиться в назначенных препаратах, я рекомендую записывать название, дозу, время приема и связь с едой и возможные побочные эффекты. Проверка на совместимость – это задача врача. Именно он, зная полную картину здоровья пациента, зная его основной и сопутствующий диагноз, может подобрать безопасное лечение. И препараты, которые он подбирает, пациент просто принимает, он не думает о их совместимости и так далее.
1: Сами не занимайтесь дома самолечением, проходите и профилактику, и диспансеризацию своевременно, обращайтесь к вашему терапевту. Рашан, какую роль в профилактике заболеваний и сохранении безопасности играют центры здоровья в целом?
2: Центры здоровья играют ключевую роль в профилактике. Они проводят оценку функционального состояния организма, выявляют факторы риска и консультируют поведение здорового образа жизни.

0: жизни. В нашей республике такие центры функционируют. В этих центрах проводят бесплатное обследование, профосмотры. Это анкетирование, измерение антропометрических данных, рост, вес, окружность талии, измеряется артериальное давление. Берется анализ крови на общий холестерин и глюкозу, флюорографию легких проводит один или два раза в год, кардиограмму, измеряют внутриглазное давление и осматривается окулистом.
1: Как регулярные профилактические осмотры помогают предотвратить серьезные болезни еще на ранней стадии?
0: Секрет в том, что многие опасные болезни на ранних стадиях протекают абсолютно бессимптомно. Человек может себя чувствовать прекрасно, а болезнь уже развивается. Возьмем, к примеру, сердечно-сосудистые заболевания. Повышенное давление или высокий холестерин могут годами не давать о себе знать, до тех пор, пока не случатся какие-то инфаркты или инсульты. Если их обнаружить, факторы риска можно было бы скорректировать это, то есть предотвратить. Поэтому диспансеризация, профосмотры играют ключевую роль в профилактике. Возьмем, к примеру, сердечно-сосудистые заболевания, повышение давления или высокий холестерин могут годами не давать о себе знать до тех пор, пока не случится инфаркт или инсульт.
1: Хорошо, а так как у нас эфирное время подходит к концу, напоследок, какой главный совет вы бы дали пациенту, чтобы он стал активным и уверенным участником процесса своего лечения?
0: Мой главный совет очень простой. Не бойтесь задавать вопросы. Если вам что-то непонятно, если вас беспокоит что-то о вашем состоянии, подходите к врачу, задавайте ему вопросы, спрашивайте. Если вы в чем-то сомневаетесь, уточните. Врач не обидится, наоборот, ему важно, чтобы вы понимали, зачем вы принимаете то или иное лекарственные препараты. Вести дневник здоровья, записывайте давление, самочувствие, прием лекарств. Это помогает как вам, так и врачу видеть динамику. Еще один важный момент – не заниматься самолечением. По совету знакомых или из интернета, то, что помогло одному человеку, может навредить другому. Ваш организм уникален, и лечение должно быть подобрано индивидуально.
1: Рашан, спасибо, что нашли время, приехали и все подробно рассказали. Ну и нашим слушателям я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была врач-терапевт 3-й поликлиники Рашана Исаева. Адикю.
2: Формула здоровья. Все о здоровье и красоте.

0: всего прогноз погоды.
1: Ну а теперь поговорим немного о погоде. Сейчас в Грозном 23 градуса, сегодня облачно с прояснениями и без осадков. Вечером температура опустится до 21 градуса, а ночью до 18. Ветер слабый, атмосферное давление в пределах нормы, влажность воздуха умеренная. Световой день сегодня завершится в 17 часов и 58 минут. А вам всем хорошего понедельника и отличного настроения.

0: оставайтесь с нами на волне 105 и 4 FM.
1: Партнер прогноза погоды – настенные газовые котлы «Волга-Про» с медным теплообменником в диапазоне мощностей от 16 до 60 кВт.

0: Реклама.
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
2: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
5: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
6: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грузинский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
7: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Социальная реклама.
1: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
2: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
3: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Радио «Грозный». Партнер рубрики «Торговая компания Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM. Меня зовут Мадина Тавсултанова. И давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Колибри – единственная птица, которая способна летать назад. Французский пудель на самом деле из Германии. Во время преследования своей жертвы хищные птицы атакуют когтями вперед. Жирафам требуется для сна не больше 2 часов в день. Это один из самых низких показателей среди млекопитающих. Они могут спать в уникальной позе, согнув шею и положив голову себе же на круп, используя его в качестве подушки. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
0: Партнер рубрики «Торговая компания Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228. 105.4.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 20-00-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душуглодолыш, Кэрол Нэш. Через республики Абирзин Кадин Дахош Хилхаршмаш, Цуагя регион Бахар Хошна, Баркалы Алавай Мехдас Кадыров Рамзан. Цубил Галдин Харжми участк Шкак Аной Кегирхой Дин Дюезлш Гар, Беркхост Шхилла Хиллар. Вайкам Дукчу Зерех Чекделла, Сундел Вайндикхе Машермах. Кадина участк Шкахилч Сюрту Гойч Дарбох Диквош Тюан Хиллар. Сундел Харжмаш Дабирзин Талхорш Дуч Альязина, Вай Мехдас Ше Телеграм Канале. Кадыров Рамзан Билгалбина Нохчи Республики Харжми комиссии председателя Байханов Умара, территориальной участковой комиссии Дэкшхой Эналхой Багуншларер органи Ишта Цуюк Озинхилчу Массейра Болх. Селган Сюран Барсах Дэлч Дагаюлен Ереги Каждасар участкш. Харжми комиссии Дэкшхоша закон Тедахкарс Дохш Дагардина Кэжнш. Дагдай Цер Дэкшхоша Астина Ваймехда Пачалк Думи Нохчи Парламенте Гали Думи депутаташ. Нохчи республики правительство председателя Даудов Мухаммад Дегалвина Ваймехда Кадыров Рамзан, Нохчи республики Кюгал Хохор Штадянчу Каштасаря Толам Бахарц, Билгалдин из Рогайр Тюешал Хилар, Вайкома Кадыров Рамзане Тешам Ларам Хилар. Иш цюнца Билгалдол Шду, цюн политика не кеме Хилар. Даудов с Билгалдин и Толам Долуч Нохчи Ом Толам Хилар. Дейтин Угри Чолхеч Хейна, Халхарч президент России Турпал Хочу Кадыров Кадыров Амат Хаштелятсн Хилар Ом Хиндолчах Жоп Далар. Шехейна Цу Сатинир Вайкам Халлак Де Процесс. Керла Ки Амия Хирбол Нек Билгалбинир Машри Бол. Ида Куяшву Ваймек Да Кадыров Рамзан. Цундейла Тахна Цюна Жам Гушду. Хайтин Аллах Пурбан Стейол Чхейна А Кадыров Рамзан Кюгал Дарц Бог Берг Хилар Нохчи Республик Ки Орехол. Ваймек Дейн Хехна Дереге Дикник. Нохчи Республики Аберхит Талчат Эсналчат Олчат Дадахна Мехкда Пачхалк Думе, Нохчи Республик Парламенте, Гали Думе, депутат Шорш Каштасар, Харжмуш Бирзин, Ца Талхор Дуч, Иш Цахилла Цухок Эх Ца Арз. Зудриде Билгалдина Нохчи Республики Ахтюнцдюзн Цхабайт Эцхашукачна Хашагова Ях Йолч Хошл Гахилла Мокшл Алшар Министерство Харжами Комиссии Викалш Хаид Гергчхена Билгалдин Хиллар Цюна Цхабайт Эцхашукачар Иханер Алдоч Судаглясна Каштасрия Ишта Люрш Талламбина Цюн Мокшалин Дегалина из Зудари Тенц Люрш Билгалдешту Хашагова Яхи Мокшал Дикхиллар Цунна Эхда Има Тергулат Тош Шеш Хиллар. Социальный фонд Нохчи Республики Эрчдей Обилгалдаря Хашагова Ях Йенью Эзер Исбай Пхиолчара Карарчхайна Исселжгала Ехшю. Халгарч президент России Турпалхоч Кадыров Амат Хажиц Архчу региональный горали фонд Даяна Широгир Сахдакар акции Цуюг Ляснер Оштшкар Дагар Хейлш Ледер Долу Бахкей Дюзлш Болу Леринч операция Дахлоч Болчера Дюзлш Царнек Нат Эцхайт Эзеркотам Бепик Дайма Сан Сахора

дюзле даскачина меттикшкарчу администрации Белхлуша Шейла Амхоша. Хора дюзле даггарбаркалы алла ваймехден Кадыров Рамзана, фонд президента на Кадырова Айманина, дайма шайтергу ешхиларн. Белгалда дезваймах как кесткес дахош ю халгарч президент Расси Турпалхоч, Кадыров Амат Хажиц Архиолч югралли фонда сағдақыр акциш. Иште, үшдахо, дознал арха. Студия Яр Абдулмуслимова Саня Тадик Юэлшмаххой, Марш Айл.

0: событий.
1: 14 часов и 9 минут, время в столице, друзья, продолжается эфир на радио Грозный. Вот теперь мы с вами заглянем в календарь событий. Сегодня, 21 сентября, отмечается Международный день мира. Это хороший повод вспомнить о простых вещах, которые особенно важны в нашей повседневной жизни. Доброте, взаимопомощи и умении услышать друг друга. А теперь несколько интересных имен, которые связаны с сегодняшней датой. 21 сентября в 1947 года родился Стивен Кинг, один из самых известных американских писателей. Его книги разошлись по всему миру, а многие из них были экранизированы. В этот же день, 21 сентября 1947 года родилась советская и российская актриса Ольга Остроумова, а 21 сентября 1989 года родилась Светлана Ромашина. Российская спортсменка, выступавшая в синхронном плавании, она стала семикратной олимпийской чемпионкой и одной из самых титулованных спортсменок в истории этого вида спорта. Вот таким вот получился наш небольшой календарь событий на 21 сентября. Пусть этот день будет спокойным, добрым и наполненным приятными моментами. Вы слушаете радио Грозный на волне 105 и 4 FM. Оставайтесь с нами.

0: Реклама.
1: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 695 95. 8 800 695 95.
2: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
3: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса: город Грозный, улица 8 марта, 15А, и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт — наша главная задача.
7: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
2: Простым языком об экономике.

0: Рубрике в программе «Кошелек».
1: По оценкам эксперта Юлии Кузнецовой, минимальные среднерыночные ставки по банковским вкладам во второй половине 2027 года могут составить около 9-10% годовых для трехмесячных депозитов, 8,5-9,5% для полугодовых и 8-9% для годовых. Самые низкие проценты, вероятнее всего, будут зафиксированы в четвертом квартале, сообщает агентство Data.ru. На данный момент при ключевой ставке Банка России в 14% средняя максимальная доходность рублевых вкладов в 10 крупнейших банках составляет около 13%, что примерно на 1 процентный пункт ниже показателя регулятора. Кузнецова напомнила, что Центробанк ожидает среднюю ключевую ставку в диапазоне 10,5-12,5% в 2027 году.
0: Закрома Родины.
1: В Госдуме хотят изменить систему кредитования. В Госдуме приступили к обсуждению законопроекта, регулирующего деятельность микрофинансовых организаций. Вместо существующей системы планируется внедрить единый подход к кредитованию, сосредоточив его исключительно в руках банков. Таким образом, микрофинансовый сектор прекратит свое существование как отдельное направление финансовой деятельности. Кредиты будут выдаваться банками, руководствуясь нормами законодательства, касающегося банковской деятельности. МФО могут попросту исчезнуть. Как сообщает ТАСС, в рамках предлагаемых изменений также будет ограничена работа коллекторских агентств. Банки обяжут не передавать сведения о просроченной задолженности подобным организациям.
0: Копейка рубль бережет.
1: Больше всего на чай в России получают визажисты и парикмахеры. Больше всего переводов приходится на официантов, а самые высокие суммы получают визажисты, парикмахеры и стилисты. Такими данными поделились СДЭК и сервис цифровых чаевых «Плавно». На официантов приходится 54% всех переводов, на заправщиков 18%, на мастеров маникюра и педикюра 8%. Самая высокая медианная сумма у визажистов – 1000 рублей. У парикмахеров и стилистов 700 рублей, у массажистов, косметологов, мастеров депиляции и барберов около 500. Официанты получают в среднем 395 рублей, бариста 200, заправщики 100. Курьерам и сотрудникам пунктов выдачи переводят в среднем 170 рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенно

0: Реклама.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису. Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров, настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы.

0: «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180, лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
1: Смотри, какая красотка! Новая Чанган Юнизет? Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
2: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
3: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547. И город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Баев».
4: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про»» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленная Нива Легенд появилась у дилеров. По данным СМИ, внедорожник можно посмотреть в одном из салонов «Лады» в Санкт-Петербурге. Не исключено, что есть он и в других городах. Или появится в ближайшее время. Напомним, Нива Легенд получила новый двигатель, оцинкованный кузов, фронтальную подушку безопасности и ряд других доработок. В продажу поступил новый Honchi H5. Это большой седан бизнес-класса. Цена от 4,5 миллионов рублей. От прежней версии новинка отличается интерьером. У него новая мультимедийная система с горизонтальным экраном и более мощным железом. Коробка передач теперь управляется под рулевым рычагом, а в тоннеле появилась беспроводная зарядка. Автомобили «Хавейл» будут оснащать российскими генераторами. Тольяттинский завод «Автоприбор» уже начал поставки. Имеющиеся мощности закроют все потребности российского завода «Хавейл». Тольяттинские генераторы будут ставить на 1,5- и 2-литровые бензиновые двигатели. Ими оснащаются «Джолион», «F7», «F7X» и другие модели. Недавно в России поступил в продажу новый BLG X50+. Салон стал современнее. Появилась новая цифровая приборка и мультимедийная панель с большим экраном. Передняя панель стала качественнее и приятнее глазу. При этом машина не превратилась в планшет на колесах. Сохранились традиционные клавиши для управления климатом. Подробнее о новом BLG X50+ в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про»» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
4: 105,4

0: новости.
1: Маршал Душегладолыш Керлныш. Ночь республики Абирзин Мехгда Пачхалк Думе, ночь республик парламенте, Гали Думе депутатыш Астош Дагошхил Харжмаш. Кадыров Рамзанна Шайкажныш Даделла езд эпхэстн процент дина, езд эпхэпрацент каждэсн чэр. Иза Билгалдал Дереге Бюллетенш Дагардич. Кадыров Рамзан каждэснырк бэр байт эйт эзэр елх байт дезд эйт стагу. Денирханов Исмаэлн каждэсна ви бай шоуз Эцхайцтег. На кайф халидна ви байт э вюрхитстег. Вериге регионе харжмаш кадар лецнерк, бар байт э цайт эзер ис бай шоуст э ел харжамху. Жмашка толым бақырса ваймехда Кадыров Рамзанды алвина пачхалқ думи депутат Делимханов Адам. Со Билгалдина харжмаш мейхал хилам хилар регион киарьеху. Билгалдин каштесінчар агайтина ваймехдек Кадыров Рамзаны бол шайларам. Тюннегна шешрес хилар.

Идериге иштнисталар бухях дук шершка регион кёртя волш сухегн чук и нажам до нагангуш до исчедай махках омах до глазуш хегале кюгалла дешвуй. Чингларам вай пачалкахил ашбат дознал арха лоршву вай мехгда. Шихор дош дыршцат эч агдо Кадыров Рамзан. Албилгалдина Делимханов Адам. Ишта цу вай мехгден хехна дикмелдерг. Кадыров Рамзан харжмашка толам бахарсдег Алвина ночи республики правительства председателя Даудов Мухаммада. Билгалдин из Рогер Тюешел Хиллер, Кадыров Рамзаннах Вайкам Тешаш из Лоруш Хиллер. Ишта цюнц билгалдолш до цюн политика не кеме Хиллер. Даудас Билгалдин и Толам долч ночи Ома Хиллер. Дейтин угре чолхеч хайна, халгарч президент России Турполхочу Кадыров Амат Хэрстеляс Хиллер, Ом Хиндолчах Жоп Делар. Шехейна цоса тенер Вайкам Амхаллык де процесс. Керла ки амехир бол нек билгал бинер машар ебол. Сундел таган цюнжам гушду. Хайтин Аллах пурбанцат айол чхайнах а. Кадыров Рамзан кюгалдырт. Бол берик хилар ногчи республик ки урехол. Ваймех дэн хехна дэрриге дикнек. Ногчи республика Элпсет Кавказ федеральный гоня знание югарле заявк шуел чо халхар чо каан югаю. Бечха амашца билгалдала вай республикер езд гэц ха заявка чуел хилар. Цар нюгаву ногчи республики музей шир чу истории дэг кюгалху Магомадов Арби. Цо шоуст хсоу шаду ал волш лекци штаяна сел жгали школ шка вай республики дэг дэ хил чу цивилизациях карарчхэна археологи ахкарях лят. Иш заявление Чуделчарню гаю бери дас юкшелу инклюзивни тюрана ворда целу театр. Со культури избегали гуэнц година при эзерберена югаралех сақиет. Ногчи республики сентября даболин бу ёлч России библиотеки белхлошнюк а дахош болч аусама региональный мор. Аусам алшу харжмашку ёлчу бакони культур лак яқрехул болч белха тёл практикаш билгал ярду. Цуюк адаглац ату бу регионерчу библиотеки белхлой нагасан цера берхичо качиндела. Белха шец ханна тобна царах чубалтарою. Чу уецур долшту тгэпхи ал сентября халю Чу хейна. Студия Яр Абдул Муслимова, Саня Тадик Юэл Шмахкой, Марш Айл.

0: час приветов на радио Грозный.
1: Итак, 15 часов и 7 минут, время в столице. Друзья, продолжается эфир на радио Грозный. Только что у нас стартовал час музыкальных приветов. Это час, когда вы можете передать приветы и поздравления своим родным и близким. Для этого переходите на наш телеграм-канал радио Грозный и под последней публикацией оставляйте все свои сообщения. Я с удовольствием буду зачитывать их до конца этого часа, поэтому обязательно пишите и участвуйте, радуйте своих родных. Ну а нас следующей композицией радует Майрбек Хайдаров. «Карие глаза» она называется. Приятного прослушивания!

0: приветов на радио Грозный.
1: Итак, друзья, продолжается час музыкальных приветов, который совсем недавно стартовал, и прямо сейчас мне бы хотелось зачитать очень важное сообщение. В этот пасмурный сентябрьский день хочу упомянуть и поздравить со всем непасмурным событием – днем рождения моего любимого дяди Вахида. Хочу пожелать долгих лет жизни, крепкого здоровья, много хороших и спокойных дней. Пусть в твоей жизни будет как можно меньше огорчений и как можно больше радости. Знаю, как тебе не хватает твоего пушистого друга, но он точно где-то на мягком облачке с гордостью наблюдает за тобой. Пусть его память греет сердце, а рядом всегда будут те, кто любит тебя, как также преданно. Далдык алвоф далдук вахвол, с уважением от твоей племянницы Элимы. Вот такое вот сообщение, друзья, и мы, конечно же, присоединяемся. Желаем счастья, здоровья и всех-всех благ. Далдык алвоф далдук вахвол дал ирсия дойлсун шереш. А в качестве подарка от радиостанции Грозный звучит следующая композиция.

0: Реклама.
1: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
2: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
3: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, Байрус становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы Байрус оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 695 95. 8 800 695 95.
7: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40, торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94, торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: час приветов на радио Грозный.
1: 15:22, время столицы, друзья, продолжается час музыкальных приветов на Радио Грозный. И сейчас я зачитаю сообщение, которое мы успели получить. Добрый день, Радио Грозный, пожалуйста, передайте большой салам маршалу моему дяде Ибрагиму и пожелайте ему хорошего дня. Прекрасное сообщение, отправляем большой салам маршалу, желаем хорошего и удачного дня. Деберкате дохыл. Следующее сообщение. Дедекрышу массери дох салам маршалу дувай махкошка суна тахандак гардик алил ордар инчу дэнса саяхау мейш аймани. Аймани далдик алил худалдук я хвилдал, ирся дойл хашерыш. Ларам, це ваш Хусейн. Подписался под таким вот сообщением, а мы присоединяемся, желаем счастья, здоровья и всего самого лучшего. Дал дейк, алюйл, дал дуку, я хвилдал, ирся дойл цуншерыш. А в качестве подарка от радиостанции Грозный для всех наших именинников сегодняшнего дня звучит следующая композиция.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

до конца своей жизни я буду стоять на том, чтобы в нашей республике та религия, которая нам досталась от своих предков, чтобы ее сохранить.

0: Реклама. Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате. Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
1: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
2: Билайн. Лучшая голосовая связь в Грозном. Мы ручаемся за каждое слово, которое вы говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
3: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
4: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: час приветов на радио Грозный.
1: 15:51 время в столице, друзья. К большому сожалению, пора закрывать час музыкальных приветов. И сейчас я завершу его в зачитке ваших последних сообщений. Айгуни кайч давио чул муслим месела маршал, ду муслим сим хэладис наркшадык дани сурдугон. От Али из Шали. Вот такое вот сообщение, друзья, мы получили. Конечно же, передаем большой салам маршал дал некто болцун. Следующее сообщение. Дедык хэлшу массири дох салам маршал ду ваймах квашка. Я хотела бы передать большой салам маршал своему брату Руслану, который сейчас едет в Аргу. Чудесное сообщение. И Руслану также отправляем большой салам маршал. Желаем хорошей дороги и счастливого пути. Ну а час приветов я на этом закрываю. Сообщений больше нет. А с вами не прощаюсь. Услышимся в следующем часе. Оставайтесь на радио Грозный. В эфире 105.4 FM.

Мир в Чечне – это стабильность на Кавказе. Стабильность на Кавказе – это мир во всей России. И мы будем все делать, чтобы тут наступил наконец-то тот долгожданный мир.

0: новости.
1: Маршал Душегладолыш Керлнышк. Ноқчы республики Абирзин Мехгда Пачхалк Думе, ноқчы республик парламенте, Гали Думе депутатыш Астош Дагошхыл Харжмыш. Кадыров Рамзанна Шайкажныш Даделла езд эптхэстн процент дина, езд эптхэ процент каждэсн чэр. Иза Билгалдал Дереге Бюллетенш Дагардич. Кадыров Рамзан каждэснырк бэр байтхэ ит зэр елх байт дездхэ ит стагу. Денирханов Исмаэлн каждэсна ви бай шоуз Эцхайцтаг. Накаев халидна ви байт э вюрхитстаг. Вериге регионе харжмышка даг лецнерк бар байт э цайт эзер ис бай шоуст э ел харжамху. Харжмышка толам бахарса вай мехда кадыров Рамзанды алвина пачхалк думи депутат Делимханов Адам. Со Билгалдина харжмыш мехал хилам хилар регион киарьяху. Билгалдин каштесенчар агайтина вай мехдек кадыров Рамзаны бол шайларам. Тюннегна шешрейс хилар. Идериге иштнисталар бухях дуқ шершка регион кюртя олш сухегн чук и нажам ду. Нахангуш ду исше даймахках омах дуглозуш хейг. Кюгалла дешвуй. Чингларам вай пачалхахил ашбац дознал арха луршву вай мехгда. Шихор дош дыршца течагдо кадыров Рамзан. Албилгалдина Делимханов Адам. Ишта цу вай мехгден хехна дикмелдерк. Кадыров Рамзан харжмашка толам бахарсдейк алвина ногчи республики правительства председателя Даудов Муамада. Билгалдин изрогер тюешал хилар кадыров Рамзаннах вай кам тешаш из лоруш хилар. Ишта цюнц Билгалдолш ду цюн политика не кеме хилар. Даудас Билгалдин и толам доуч ногчи кома хилар. Дейтин угри чолхеч хейна халгарч президент России Турпалхочу кадыров Амат Хэштелясн хилар ом хиндолчах жоп дылар. Шехейна цо сатинер вай кам халлык де процесс. Керла кеме хир бол нек Билгалбинер Машер ебол. Сундел таған түсінжам ғушду. Хайтин Аллах пурбанцат әйол чхайнақ ә? Кадыров Рамзан күйгалдырц. Болғы берік хылар ноқчы республик қиуре қол. Ваймек дэн хайхна дерреге дегнек. Ноқчы республика Кылпсет Кавказ федеральны гоня знания юғарале заявк шуелчу халғар чуқаан юғаю. Бечқа амышца Билгалдалла вай республикер езд қэц ха заявка чуел хилар. Цар нюғаву ноқчы республики музей ширчу истории дэг кюгалху Магомадов Арби. Цо шоуст қсоу шаду хал олш лекциш таяна сел жғали школ шка вай республики дэг дэ хилчу цивилизациях қырырчхэна археологии ахкарях ляц. Иш заявлени Чудел чарню гаю вери дас юкшелу инклюзивни тюрана ворда целу театр. Со культури избали гуэнц година при эзербейрана югаралех сақиет. Ноқчы республики сентября да болейн бу, елч России библиотеки белхлош нюқа да хош болч, оусама региональный мур. Оусам алшу харжмаш кул елчу бақ они культур лақи ақрехулы болч белха төл практикаш билгал ерду. Цу юқа да глац әту бу регионерчу библиотеки белхлой, нагасан цера берхит чо качиндел. Белха шец хэнна тобна царах чу балтарою, чу уецур дошту тғэпхи ал сентября халю.
2: Студия Яр Абдулмуслимова, Саня Тадик Юэлш Махкой, Марш Айл.

0: объявление.
1: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Грозный, когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем

0: 087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате. Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
1: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
2: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
3: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
2: В магазине «Баарев» роскошные люди.

0: качества благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмад-Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев.
1: Смотри, какая красотка! Новая Чанган Юнизет? Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
2: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
3: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про»» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленная Нива Легенд появилась у дилеров. По данным СМИ, внедорожник можно посмотреть в одном из салонов «Лады» в Санкт-Петербурге. Не исключено, что есть он и в других городах. Или появится в ближайшее время. Напомним, Нива Легенд получила новый двигатель, оцинкованный кузов, фронтальную подушку безопасности и ряд других доработок. В продажу поступил новый Honchi H5. Это большой седан бизнес-класса. Цена от 4,5 миллионов рублей. От прежней версии новинка отличается интерьером. У него новая мультимедийная система с горизонтальным экраном и более мощным железом. Коробка передач

0: теперь управляется под рулевым рычагом, а в тоннеле появилась беспроводная зарядка. Автомобили «Хавейл» будут оснащать российскими генераторами. Тольяттинский завод «Автоприбор» уже начал поставки. Имеющиеся мощности закроют все потребности российского завода «Хавейл». Тольяттинские генераторы будут ставить на 1,5- и 2-литровые бензиновые двигатели. Ими оснащаются «Джолион», «F7», «F7X» и другие модели. Недавно в России поступил в продажу новый BLG X50+. Салон стал современнее. Появилась новая цифровая приборка и мультимедийная панель с большим экраном. Передняя панель стала качественнее и приятнее глазу. При этом машина не превратилась в планшет на колесах. Сохранились традиционные клавиши для управления климатом. Подробнее о новом BLG X50+ в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
2: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
3: 105.4 FM.

Да, Кадыров Рамзан Дейгалвина почхал к думе депутат Делимханов Адам. Со Билгалдина харжмаш мейхал хилам хилар регион ки арьеху. Билгалдин каштесенчар агайтина ваймех дек Кадыров Рамзане бол шейларам. Цюннегна шешрейс хилар. И дереге иштнисталар бухях дуқ шершка регион кертя олш сухегн чук и нажам ду. Нахангуш ду исше даймахках омах дуглозуш хейгали кюгалла дешвуй. Цюн Гларам вай пачалхахил ашбац дознал арха луршву вай мехгда. Шихор дош дыршца течагдо Кадыров Рамзан. Эл билгалдина Делимханов Адам. Ишта цу вай мехгден хехна дикмелдерг. Кадыров Рамзан харжмашка толам бахарсдейг алвина ногчи республики правительства председателя Даудов Муамада. Билгалдин изрогер тюешал хилар. Кадыров Рамзаннах вай кам тешаш излоруш хилар. Ишта цюнт билгалдол Жду цин политика не кеми хилар. Да удас билгалдин и толам долуч ногчи кома хилар. Дейтин угри чолхеч хейна. Халгарч президент России Турполхочу Кадыров Амат хэрстелясн хилар. Ом хиндолчах жоп далар. Шехейна хцо сатинер вайк ам халлык де процесс. Керла кеми хир бол нек билгалбинер машар ебол. Сундел таган цин жам гушду. Хайтин Аллах пурбанцат эйолч хейна а. Кадыров Рамзан кюгалдарт. Болберик хилар ногчи республик ки орехол. Ваймех ден хехна дерриге дикник. Ногчи республика Кылпсет Кавказ федеральный гоня. Знание югарале заявк шуел чу халхар чуқаан югаю. Бечха амышца билгалдалла. Вай республикер езд гэд сха заявка чуел хилар. Цар нюгаву ногчи республики музей шир чу истории дэг кюгалху Магомадов Арби. Сошоу стхсоу шаду хал волш лекция штаяна, сел жгали школ шкава республики Дейгда хилчу цивилизациях, харарчхена археологии ахкарях лят. Иш заявление чуделчарню гаю бери дас юкшелу инклюзивни тюрана ворда цейлу театр. Со культури избали гуэнц година, пхи эзербейрана югаралех сакиет. Ногчи республики сентября даболин бу, ёлч России библиотеки белхлош нюка дахош болч коусама региональный мур. Коусам алшу харжмаш кул ёлчу бакони культур лакияхрехул болч белха тёл практикаш билгал ярду. Цу юг адаглац эту бу регионерчу библиотеки белхлой нагасан цера берхичо качиндел. Белха шец ханна тобна царах чубалтарою. Чу юецур дошту тгэпхи ал сентябре халю Чу хейна. Студия Ярабдул Муслимова Саня Тадик Юэл Шмахкой Марш Айл.

0: Управления.
1: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама. «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
1: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
4: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
5: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, Байус становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы Байус оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
6: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза». Ваш безупречный стиль.
7: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
8: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
9: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Программа «Тема». Самые актуальные события, социальные проблемы, вопросы экономики и политическая жизнь республики. Комментарии компетентных лиц. Программа «Тема».
1: Здравствуйте, в студии Лариса Джабраилова. Около месяца назад в республике начал работу телефон горячей линии главы Чеченской республики по вопросам бизнеса и предпринимательства. О запуске линии сообщили в ходе совещания по вопросам развития горных районов, малого и среднего предпринимательства Чеченской республики под председательством главы региона Рамзана Кадырова.

0: Он отметил, что представители бизнеса могут обращаться по телефону при возникновении трудностей, связанных с ведением предпринимательской деятельности. И сегодня мы узнаем о том, как продвигается эта работа. Все-таки прошел месяц, и у нас в гостях помощник председателя правительства Чеченской Республики Музаев Магомед Зиудинович Мухаммад Машвогал.
1: Дилер Салам Маршал Хил, Дилер Масера.
0: Расскажите, пожалуйста, ну вот горячая линия заработала 12 августа. Расскажите, с какой ключевой целью создавался этот канал связи и почему в нем возникла необходимость?
1: В первую очередь глава нашей республики Рамзан Ахматович Кадыров, говоря о горячей линии, о том, что она создается, подчеркивает, что для лиц, которые ведут предпринимательскую деятельность в нашей республике или хотят ее вести, или хотят переехать из другого региона в нашу республику, что он лично становится для них гарантом, и они спокойно могут работать. И если вдруг у них возникают какие-то административно-бюрократические проблемы, вопросы, они напрямую могут обратиться, и вся эта информация будет доведена до соответствующих органов исполнительной власти. И Рамзан Ахматович, как я сказал вначале, гарантирует всем предпринимателям нормальные, хорошие условия работы, ведения бизнеса в нашей республике.
0: 2026 год, как известно, был объявлен главой региона годом горных районов малого и среднего предпринимательства. Скажите, пожалуйста, как запуск этой горячей линии встроился в эту концепцию, в реализацию этой программы?
1: В данной ситуации горячая линия является дополнительным инструментом для предпринимателей, людей бизнеса, с помощью которых они могут решать свои административные и организационные вопросы. Мы с вами прекрасно понимаем, и наш глава Рамзан Ахматович Кадыров, Дал Аль-Шуэли, лучше всех понимают, что средний класс, малое и среднее предпринимательство – это значительный инструмент экономики в любом государстве, в любом регионе. И здесь, объявляя год горных районов и малого-среднего предпринимательства, мы еще раз видим, какие усилия Рамзан Ахматович предпринимает для развития бизнеса, предпринимательства в нашей республике. И опять-таки, возвращаясь к первому вопросу, люди могут спокойно обращаться со своими проблемами, если они у них есть, и через этот телефон горячей линии решать свои вопросы бизнеса, если, конечно, они не находят отклик или понимание в тех или иных органах исполнительной власти.
0: Магомед Зиудинович, какая цель стоит перед вашей командой? Это просто консультировать предпринимателей или как-то уже оперативно решать поступающие вопросы?
1: Знаете, с момента открытия данной горячей линии к нам поступило более 1000 обращений. Это в основном телефонные звонки и СМС-обращения. Очень много людей обращаются с просьбой дать им разъяснение в тех или иных вопросах ведения предпринимательской деятельности. То есть они хотят знать, какими налоговыми льготами они могут пользоваться, какие у них могут быть инструменты для развития бизнеса, есть ли грантовая система поддержки бизнеса, предпринимательства. И здесь мы довольно обширную информацию даем каждому, кто к нам обращается, и, соответственно, перенаправляем данного предпринимателя к тем органам исполнительной власти, которые обязаны рассматривать данные вопросы.
0: Получается, что чаще всего это консультация все-таки, да, разъяснение каких-то вопросов.
1: Практически жалоб никаких не было. Единственное, люди обращаются с вопросом ускорить процесс получения того или иного разрешения, сертификата, документа, или же это разрешение на строительство, или же вопрос ускорения регистрации предпринимательской деятельности. Опять-таки, ускорить этот вопрос, чтобы быстрее начать заниматься бизнесом. Но мы с вами знаем, что в соответствии с законом есть определенные сроки, по которым государственные учреждения должны, соблюдая эти сроки, исполнять свои обязанности, то есть ставить на учет индивидуального предпринимателя, или же, если это касается муниципальных органов, выдавать разрешение на строительство. Но люди к нам обращаются часто с просьбой, что нельзя ли ускорить этот процесс, нежели чем установленные законом сроки, чтобы они побыстрее могли заняться предпринимательской деятельностью. Это, конечно, нас радует, и в этом случае мы опять-таки пытаемся идти им навстречу, потому что каждый зарегистрированный бизнес, каждый открытый магазин – это дополнительные поступления в бюджеты республики, муниципальных образований, это дополнительные рабочие места.
0: Скажите, а есть ли топ самых таких популярных тем, с которыми обращаются люди? Может быть, это какие-то земельные вопросы, налогообложения, опять же, как вы сказали?
1: Самым популярным вопросом, который у нас очень часто, если говорить о количестве,

0: количестве обращений, то это вопросы с консультацией, очень часто, опять-таки, по вопросам налогообложения, каких-то применения льготных тарифов или же предоставления грантов. А бывают очень часто вопросы по получению разрешения на строительство, и здесь соответствующий пакет документов бизнесмен или, говоря по-нашему, предприниматель, они должны представить в соответствующий муниципальный орган. Здесь земельные вопросы, они возникают в части ускорения, как я говорил, процесса предоставления соответствующего документа. Ну, в горных районах у нас тоже очень часто бывают такие вопросы. Но мы с вами понимаем, что горные районы – это не всегда равнина, не всегда ровная территория. И здесь, когда территория, которая привлекается для предпринимательства, переходит потихоньку в горный массив, здесь соответствующим образом нужно получать соответствующие разрешения, учитывая данный рельеф. То есть, если где-то рядом есть река, рядом есть родники, чтобы не было моментов загрязнения данных родников.
1: Да,
0: своя
1: уже?
0: Специфика, но эти вопросы тоже, как я сказал, оперативно решаются. И даже если люди к нам напрямую не обращаются, главы администрации, руководители министерств и ведомств, они тоже в курсе, что это год горных районов. Все силы, все возможности привлекают для решения вопросов, для того, чтобы бизнесом в горных территориях было заниматься комфортно и выгодно.
1: Магомед Зиудинович, расскажите, пожалуйста, как устроена работа горячей линии изнутри? Вот что происходит с заявкой, например, после того, как оператор выслушал вопрос, да, и уже все зафиксировал и положил трубку?
0: Если обращение человека носит такой характер, как я говорил ранее, чтобы ему дали разъяснение, очень часто мы на своем уровне даем ему нужные разъяснения, этот вопрос закрывается. Но если обращение бизнесмена или предпринимателя требует каких-то специфических знаний, которыми обладают именно, допустим, кадастровая палата, или же земельные вопросы, или же налогообложение, мы соответствующим образом эту заявку оформляем и переправляем в тот исполнительный орган власти, который обязан его рассмотреть и дать подробную информацию.
1: Скажите, а сколько времени в среднем занимает обработка одного обращения и получение ответа или решения?
0: Большая часть обращений у нас снимаются прямо в день обращения. Если человек обращается утром, то уже после обеда или ближе к вечеру он получает соответствующий
1: оперативно
0: полный ответ. Да, здесь все наши органы исполнительной власти очень хорошо срабатывают. Спасибо им большое за это. Самые сложные вопросы у нас рассматриваются в среднем 3-4 дня, не больше.
1: Понятно, что времени прошло не так много, но, может быть, были какие-то вот прям сложнейшие какие-то ситуации, которые удалось разрешить благодаря звонку на горячую линию.
0: Таких очень сложных вопросов не было. Я уверен, их в принципе быть не может, потому что у нас в республике все ведомства довольно четко работают. Есть указание главы нашей республики Рамзана Ахматовича Кадырова, чтобы каждое ведомство уделяло особое внимание всем лицам, которые занимаются предпринимательской деятельностью, потому что предпринимательство – это основной столб любой экономики. Глава наш Рамзан Ахматович это понимает лучше всех. В этой связи у нас органы исполнительной власти работают очень четко. Если к нам идет какое-то обращение, в основном это были обращения, опять-таки, по ускорению рассмотрения тех пакетов, которые переданы в те или иные органы исполнительной власти.
1: Магомед Зиудинович, что бы вы сказали предпринимателям, которые, может быть, опасаются обращаться на горячую линию, думают, стоит ли звонить, что бы вы им сказали?
0: Как я сказал в начале нашей беседы, гарантом спокойной работы любого предпринимателя в нашей республике выступает сам глава нашей республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров. И они смело могут обращаться к нам с вопросами, если они у них возникают. Если вдруг на каком-то этапе у них возникает какое-то административно-бюрократическое препятствие, они могут смело к нам обращаться, и мы соответствующим образом дадим им полные разъяснения, подключим нужные инструменты и решим их вопрос.
1: Ну и давайте напомним нашим слушателям номер горячей линии и в какое время предприниматели республики могут обратиться.
0: Телефон горячей линии главы Чеченской республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова 8-967-225-95-95. Обращайтесь, будем рассматривать, помогать, решать вопросы.
1: Обращаться можно в течение рабочего дня или какое-то время есть определенное?
0: Ну, желательно в течение рабочего дня и в рабочие дни, так как если этот вопрос сопряжен с тем, что нам надо привлекать какое-то ведомство, а выходные дни, как мы понимаем, не все могут быть на работе, мы не сможем сразу

0: текстового СМС или же даже позвонить. Ну, желательно, конечно, в рабочие дни.
1: Магомед Зиудинович, спасибо вам большое. Желаю дальнейших успехов в вашей работе.
0: Дейл Рейсхилл.
1: Нашим слушателям напомню, что в гостях сегодня у нас был...

0: Реклама.
1: Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит тотальную ликвидацию летней коллекции 2026 года. Кроссовки популярных брендов, стильные футболки, удобные брюки со скидкой до 70%. Наши адреса. Город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
2: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные, или как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
3: Билайн. Лучшая голосовая связь в Грозном. Мы ручаемся за каждое слово, которое вы говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим по вышке в день. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
4: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка.

0: ВК по всей России. Телефон для связи 8 800 600 95 95. 8 800 600 95 95.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
2: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
1: Гаджет новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Подушка, убаюкивающая звуками завтрака. Сеть отелей Holiday Inn Express выпустила подушку, которая всю ночь тихо проигрывает звуки завтрака. Внутри спрятаны миниатюрные динамики, а в комплекте 4 записи белого шума, сделанные из настоящих звуков завтрака в отелях сети. Капающий кофе, скворчащий бекон, льющийся сок и гул постояльцев у шведского стола. Компании подчеркивают, что подушка не просто забавная деталь, а должна на деле помогать легче засыпать, проще просыпаться и увереннее начинать день. Гость сам выбирает нужную дорожку и время воспроизведения прямо кнопками на подушке. Это продолжение прошлогодней идеи той же сети. Тогда гостей будили запахами булочек с черникой, кофе и бекона. В прошлом году мы помогали гостям просыпаться от запаха завтрака. В этом году решили проверить, может ли завтрак, наоборот, помочь заснуть, рассказали владельцы отеля. По их словам, бесплатный горячий завтрак давно стал одной из самых узнаваемых черт бренда. Так что превратить его в подушку для сна показалось закономерным ходом. Появлению подушки предшествовал опрос, в котором участвовали больше 1000 взрослых австралийцев, ночевавших где-либо в поездах за последний год. Выяснилось, что 87% путешественников слушают что-то, чтобы заснуть вдали от дома, а 26% из них включают для этого фоновый шум. Привычные звуки завтрака успокаивают в поездке 80% опрошенных, а 72% находят их просто приятными и расслабляющими. Каждый пятый признался, что уже думает о завтраке, еще не успев заснуть. Так родилась идея превратить эти звуки в колыбельную. На этом пока все. Услышимся!
0: Гаджет новости. Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.

Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар.

0: Россия.
1: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама. «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180. Телефон 8-963-589-99-99. Лаборатория климата.
1: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и...

0: Привет, капиталка.
1: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
2: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните. 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
3: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
4: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
3: В смысле, это как?
4: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
5: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
6: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40, торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94, торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Партнер рубрики «Торговая компания «Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM, меня зовут Мадина Тавсултанова, и давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Колибри – единственная птица, которая способна летать назад. Французский пудель на самом деле из Германии. Во время преследования своей жертвы хищные птицы атакуют когтями вперед. Жирафам требуется для сна не больше 2 часов в день.

0: день. Это один из самых низких показателей среди млекопитающих. Они могут спать в уникальной позе, согнув шею и положив голову себе же на круп, используя его в качестве подушки. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
1: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228.

0: Реклама.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису. Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные, или как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу: улица Назарбаева, 180, лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99. Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
2: В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмад Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Бааев».
3: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
4: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 695 95. 8 800 695 95.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

медицинская помощь, если вам нужна помощь в трудоустройстве, если вам нужна помощь в получении новой профессии, если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в нашем регионе. По адресу: город Грозный, Байсангуровский район, проезд Ханкальский, дом 9А. Телефон 8-928-749-36-39. 8-928-749-36-39.

0: Реклама.
1: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
0: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса: город Грозный, улица 8 марта, 15А, и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Билайн. Лучшая голосовая связь в Грозном. Мы ручаемся за каждое слово, которое вы говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
0: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
0: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама.
1: Хочу находить друзей не только в соцсетях,
2: а я общаться не только в чате.
3: Хочу научиться отвечать за свои поступки
4: и самому решать свою судьбу, и даже судьбу страны.
5: Все возможно, если ваш ребенок вступит в отряды ЮИТ. Подробности на сайте uitrossii.rf и в ваших образовательных организациях.

0: партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: По оценкам эксперта Юлии Кузнецовой, минимальные среднерыночные ставки по банковским вкладам во второй половине 2027 года могут составить около 9-10% годовых для трехмесячных депозитов, 8,5-9,5% для полугодовых и 8-9% для годовых. Самые низкие проценты, вероятнее всего, будут зафиксированы в четвертом квартале, сообщает агентство Data.ru. На данный момент при ключевой ставке Банка России в 14% средняя максимальная доходность рублевых вкладов в 10 крупнейших банках составляет около 13%, что примерно на 1% пункт ниже показателя регулятора. Кузнецова напомнила, что Центробанк ожидает среднюю ключевую ставку в диапазоне 10,5-12,5% в 2027 году.
1: Закрома Родины.
2: В Госдуме хотят изменить систему кредитования. В Госдуме приступили к обсуждению законопроекта, регулирующего деятельность микрофинансовых организаций. Вместо существующей системы планируется внедрить единый подход к кредитованию, сосредоточив его исключительно в руках банков. Таким образом, микрофинансовый сектор прекратит свое существование как отдельное направление финансовой деятельности. Кредиты будут выдаваться банками, руководствуясь нормами законодательства, касающегося банковской деятельности. МФО могут попросту исчезнуть. Как сообщает ТАСС, в рамках предлагаемых изменений также будет ограничена работа коллекторских агентств. Банки обяжут не передавать сведения о просроченной задолженности подобным организациям.
1: Копейка рубль бережет.
2: Больше всего на чай в России получают визажисты и парикмахеры. Больше всего переводов приходится на официантов, а самые высокие суммы получают визажисты, парикмахеры и стилисты. Такими данными поделились СДЭК и сервис цифровых чаевых «Плавно». На официантов приходится 54% всех переводов, на заправщиков 18%, на мастеров маникюра и педикюра 8%. Самая высокая медианная сумма у визажистов – 1000 рублей, у парикмахеров и стилистов 700 рублей, у массажистов, косметологов, мастеров депиляции и барберов около 500. Официанты получают в среднем 395 рублей, бариста 200, заправщики 100. Курьерам и сотрудникам пунктов выдачи переводят в среднем 170 рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.

0: новости.
1: Маршал дышила долыш керлнышк. Дина кашта сардирзин чултя видеоконференции кепяхет чудаяхна Единая Россия партии с регионерч отделениш да галус ще квертя Дмитрий Медведев волш. Дисредина кашта сар Йохан сар чужам эхдерг в регион царах цуйгада лучхилла. Нохчи республики правительство председатель Единой России партии. Нохчи республики эрчу дэг секретарь партии лак карчхи чон дэг шхот Даудов Мухаммад. Правительство председателя халгар заместитель автомобилинеги министр Том Хаджиев. Айса. Сундек шош дистедина харжми кампаниях дерглеринч тергоне яснер Единой России холк программ тэйолчхэна хочерах регион шкарчу муниципальный тэгнях хочье билгалинч алшонях дерг. Билгалдэл нохчи республикерч дэйга кёрч агоня хэлэр социальная инфраструктура дэшра медицини дэг дерг киорэ леринч операция дэг шхой дуэзлшнгодэр хэйл школлар регион киоа. Харжмашка ваймякда столом баккарнлерин сёлжгалар чунок чичуен дог мяжгя дешна молд. Мероприятие даяна кашта сыражам шдеузин чулдя. Цыйка бечха амышса дереге протокол шдеузин чулдя билгалдала ваймякдена каштесн хылар ездгэт эсн дина а ездгэпхи процент болчу харжам хош. Мяжгя шадин чкамеля мякде хихамч с республики муфтис межуев сал хаж сдэгалвина Кадыров Рамзан толом баккар. Хехна цунна ки амышхылар балгда. Гулбелчар дина до дерриге дикник дуэхш. Мероприятие дэгш хошна алгарч президент Расси Турпалхоч Кадыров амат хажи царгчу региональный уралли фонд царг егна продукти гуларш. Ишта дука мероприятие шью цухиламн лерина регионя дахош. Шезерт Эверхолд Шара Нохчи Республики Ахарюк и Бар Модельный Муниципальный Библиотек. Барги заявк Чехиалю Российской Федерации Культуры Министерства Каусама Кастамах. Библиотек шма сочу дэг Карл Йохорю Царях Ерю Карычхэн пространствыш. Шэн чуах Керл Гирс Киншкни фонд ёлш. Ишта царн чуах Куллурду Хейл Шмилхчу Хэнер болчу бахар хошн. Ишхэрю Курчла Ведна Невра Ягмартна Гюмса Халхмартна Муниципальный Кош. Библиотеки зайки ор дошду дюзала мехалыш а культури инфраструктура цейлчу федеральный проектац. Судек учреждениш карлы ягру ки ее культур. Меттик школ бершна дэйшна ношна цхэна ханьяк. Хирболчу архитектори Этубу Гали Халту Дарихул Йолушай проекташ дадолураш киледах. Пытал октябрь качал зелчхэна, заявк шчу юэцурилшу благоустроить эйолчу студенти каусами. Издаго шергю национальные приоритеты организации Россия гэшло шер министерство годарц. Инфраструктура для жизни алчу проектац дош. Каусам алшу комплексни хэйл штодарн студентчу озор креативни проекти библиотек коллар ю. Сою хадаглац койкшбу архитектурна гэшло шера дэг дюэш бол верхит шерерт гэпхит шерехал бол студентш. Заявк чуэл тарою шех цхэн царых а ишта тобан царых. Тюэл чу проект автор нурду миллион сом ахч. Ишта кок ба эзер сом лурду хор номинаций толам хочун. Стейр стажировки ахчек бол тару хэрю тюэл чу архитектурни бюрошка. Даглац ишхэрю архитектурни экспедицишка. Студия Яр Абдулмуслимова, Саня Тадик Йойл Шумахкой, Марш Айл.

0: приветов на радио Грозный.
1: 19 часов и 8 минут. Время в столице. Приветствуем всех, кто слушает радио Грозный прямо сейчас на волне 105.4 FM. У нас до конца этого часа открыт час приветов, где вы можете, конечно же, написать свои сообщения и на сервисный номер 5544, где кодовое слово «Соло» плюс заказ песни, услуга платная. Ну а также просто пообщаться с нами и просто передать какие-то наилучшие пожелания в телеграм-канале радиостанции Грозный под последней публикацией, которая называется, конечно же, «Час приветов». Меня же зовут Сулейман Абдулкудусов. Я с вами до конца, ну, то есть не до конца этого именно часа, потому что впереди в 21.00 у нас еще один интерактив намечается. Друзья, пишите сообщения, мы будем все озвучивать и слушать прекрасную музыку.

0: Реклама.
1: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
3: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу: улица Назарбаева, 180, лаборатория «Климата». Телефон 8-963-589-99-99.
4: Билайн. Лучшая голосовая связь в Грозном. Мы ручаемся за каждое слово, которое вы говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
5: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
6: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
7: Смотри, какая красотка. Новая «Чанган Юнизет». Черная как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
8: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
3: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза». Ваш безупречный стиль.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

أكبر الله أكبر الله أكبر

0: Реклама.
1: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтаж.

0: СТО поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. Вершина. Все, что нужно автосервису.
1: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская «Марзо», город Грозный, проспект Путина 40, торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94, торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
3: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-200-00-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
5: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 230098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Дышиглодолыш, Керл Нашк. Дина кашта сардирзин чултя видеоконференции кепяхет шодаяхна Единая Россия партии с регионерч отделениш да галос ще квертя Дмитрий Медведев Волш. Ди средина кашта сар Йохан Сарчужам Эхдерг в регион царах цуйгада лочхилла. Нохчи республики правительство председатель Единой России партии. Нохчи республики эрчу дек секретарь партии лаккарчхет шон дек шхот Даудов Мухаммад. Правительство председателя халгар заместитель автомобилей нег министр Том Хаджи.

Лев Айса. Цюндек шош диседина харжми компаниях дерглерин штергоне еснер единый России холк программ тэйолчхэна хочерах регион шкарчу муниципальный тэгнях хочье билгалинч алшонях дерг. Билгалдел нохчи республики дэгэ кёрч агоня хэлэр социальная инфраструктура дэшра медицини дэг дерг киорэ леринч операции дэг шхой дюэзлшнгодэр хэйл школлар регион киорэ. Харжмашка ваймек да столом баккарн лерин сёлжгалар чунок чичуен дог мяжгя дешна молд. Мероприятие даяна кашта сырыжам шдэвзин чулдэ. Цыйка бечха амышсы дереге протокол шдэвзин чулдэ билгалдэлэ ваймек дэна каштэсн хылар ездгэт эсн дина а ездгэп хи процент болчу харжам хош. Мяжгя шадин чкамэля мяк дэхихам чс республики муфтис межиев сал хажс дэгалвина Кадыров Рамзан толом бак. Хехна цунна ки амышхылар балгда. Гулбелчар дина до дерриге дикник дуэхш. Мероприятие дэгш хошна алгарч президент Расси Турпалхоч Кадыров амат хажи царгчу региональный уралли фонд царг егна продукти гулаш. Ишта дука мероприятие шю цухилам лерина регионя дахош. Шезерт Эверхов вчера ночью республики Ахерюк бар модельный муниципальный библиотек. Барги заявк чекалю Российской Федерации культуры Министерства Коусама Кастамах. Библиотек шмасочу дек Карл Йохорю царях ерю карычхен пространствыш. Шенчуа Керл Гирс киншкни фонд елш. Ишта царнчуа коллурду хейл шмилхчу хейнер болчу бахар хошн. Ишхерю курчла ведна невра яхмартна гюмса халхмартна муниципальный кош. Библиотеки зайки ор дошду дюзала мехалыш а культури инфраструктура цейлчу федеральный проектац. Судек учреждениш карлы ягру ки ио культур. Меттик школ бершна дэшна ношна цхэна ханьяк. Хирболчу архитектори Этубу Гали Халту Дарихул Йолушай проекташ дадолураш кейледык. Пытал октябрь качал зелчхэна, заявк шчу юэцурилшу благоустроить эйолчу студенти каусами. Издаго шергю национальные приоритеты организации Россия гэшло шер министерство годарц. Инфраструктура для жизни алчу проектац дош. Каусам алшу комплексни хэйл штодарн студентчу озор креативни проекти библиотек коллар ю. Сою хадаглац койкшбу архитектурна гэшло шеры дэг дюэш бол верхит шерерт гэпхит шерихал бол студент. Заявк чуял тарою шех цхэн царых а ишта тобан царых. Тюэл чу проект автор нурду миллион сом ахч. Ишта кок ба эзер сом лурду хор номинаций толам хочун. Стер стажировки ахчек бол тару хэрю тюэл чу архитектурни бюрошка. Даглац ишхэрю архитектурни экспедицишка. Студия Яр Абдулмуслимова, Саня Тадик Йойл Шумахкой, Марш Айл.

0: Реклама.
1: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.

0: Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
1: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-02-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
2: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: мире существует свыше 40 тысяч профессий. И о самых интересных, новых и необычных вы услышите первыми в программе «Про дело» на радио «Грозный».
1: Маршал Душек, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Селима Хасбулатова. Вы слушаете программу «Про дело». Как вы знаете, 20 сентября у нас отмечается День чеченской женщины. Конечно же, всех женщин с этим праздником мне хочется в первую очередь поздравить. Ну и в гостях у нас сегодня женщина, которая развивается в сфере бизнеса. Она предприниматель, владелец кондитерского цеха Яха Батаева. Яха, дедик, той маршова.
2: Дедик, халмасыр, дедик, маршал.
1: Конечно же, всем будет интересно узнать, как вы начинали свой путь в этом бизнесе. Чего вы вообще решили, что в какой-то момент вы хотите заниматься именно этим, кондитерским делом?
2: Я вам прям честно признаюсь, я никогда в жизни не думала, что я буду именно заниматься кондитерским делом, да. Я люблю создавать что-то новое, но чтобы там все время печь, да, или готовить, ну, не любила я это делать. И в какой-то момент мы приехали с Германии, и я очень сильно захотела сделать на дому какие-то десерты, начать готовить. И мы с девочками со своими начали готовить моти. Моти мы и в Германии делали, и мы как бы продолжили это дело здесь у нас в Грозном. Прошли курс, начали делать моти. Изначально идея с моти, как мне пришла, мы поехали в Осетию с родителями. Я там увидела прям огромные моти. Мы привыкли, что там малюсенькие, маленькие, да, у нас продаются. И вот эта идея зародилась вот именно с Осетии. И мы приехали, я буквально через месяц, наверное, прошла курс и начала именно у себя дома готовить этот десерт.
1: А вы помните свой первый заказ? Было ли это волнительно?
2: Первые заказы, наверное, несколько месяцев поступают только от родственников, да, как бы, это мои первые клиенты были. В принципе, я их заставляла даже, можно сказать, покупать, типа, давайте, помогайте. Я снимала видео, закидывала на свою страницу, вела соцсети, да. В какой-то момент у меня резко начали попадать в топ, там миллионы просмотров, есть там видео, где 20 миллионов просмотров. С этого уже, конечно, начались мои первые клиенты уже извне.
1: А что стало для вас главным стимулом, что вы хотите начать свое собственное дело?
2: В какой-то момент я проснулась, вот это реально правда, и решила, что я буду готовить корпусное мороженое. Вот я не знаю, как это даже объяснить. Рицха, да, мне было предписано, не знаю, что ли, что я буду готовить именно это корпусное мороженое. Начала заказывать формочки для мороженых, заодно видела вот эти формочки для пирожных больших, и заодно и это формочки купила. Когда я закинула свое первое видео, да, с корпусными мороженными, это видео очень быстро залетело, и там просмотры, и у меня начались прям большое количество заказов, очень много заказов. Я, конечно, уже не могла осилить маленькую кухню, да, и вот этот момент и был, что я решила открыть большой цех.
1: Большая ли у вас сейчас команда?
2: Да, так, 6 человек, если общий считать, вместе с продавцом.
1: А по каким критериям вы отбираете людей в вашу команду?
2: Самое-самое первое – это чистоплотность. Прям мне это очень важно. Плюс честность. Вот эти два критерия.
1: С какими трудностями вы столкнулись, когда вы только начали вести свой бизнес? Не было ли такого, что вам хотелось сдаться и прекратить?
2: Сдаться и прекратить не было такого, конечно. Я, наоборот, даже если сталкивалась с какими-то проблемами, наоборот, старалась их решить. Проблемы были, во-первых, из-за того, что маленькое помещение было, у меня был только один морозильник, и не хватало места. Вот это была проблема помещения, и все. Больше, если честно сказать, каких-то глобальных проблем у меня не было.
1: Что для вас сегодня означает быть предпринимателем и совмещать это с ролью чеченской женщины, матери?
2: Я совмещаю это не только с этим, я так-то работаю в университете начальником отдела. С 9 до 6 работаю в нефтяном университете, потом в 6 часов вечера прихожу домой, готовлю для нас, да, для детей, у меня 3 девочки. Сама тоже не прекратила, хотя у меня есть работники, готовить, захожу в свой цех и, в принципе, до поздна готовлю. Вот так-то, не знаю, совмещать. Ну, чеченские женщины все смогут, честно вам сказать.
1: Какую поддержку на сегодняшний день государство и правительство региона, в частности, оказывает для развития бизнеса и для развития предпринимателей?
2: Вообще у нас в Чечне очень хорошие условия, да, для бизнеса. Государство помогает, создает условия. Очень легко, в принципе, вести бизнес в Чеченской Республике.
1: Расскажите, что для вас важнее всего в работе? Творчество, благодарность клиентов или все-таки финансовый результат?
2: Я скажу, что больше творчества, потому что, как я и сказала ранее, я очень сильно люблю создавать что-то новое. До этого тоже были интервью, я рассказывала, что я кандидат технических наук. У меня была работа по повышению устойчивости жизненного цикла памятника истории культуры башенного типа. Это вообще моя стихия, я очень сильно люблю наши объекты культурного наследия, и занимаюсь и я, и отец, и сестра, мы вообще династия Батаевых, можно сказать, мы занимаемся сохранением этих объектов наших. И у меня там тоже есть два патента на созданных, да, мною там ремонт-реставрационный состав на основе каустического доломита, универсально-сотовые строительные леса. Также вот этот третий патент тоже я подала, до сих пор я не получила еще положительного ответа, но я жду, они сказали со дня на день, на мороженое. Тоже у меня патент будет на мороженое. И как бы, смотря на мои работы, можно понять, что я реально люблю создавать что-то новое. Вот создала, внедрила, и дальше уже пусть работницы это все продолжают, но главное, что я создала. Вот это моя стихия.
1: То есть творчество. Именно творчество.
2: Первое это творчество. Реализация. Дальше уже, конечно, и финансы, и далее. Ага. И так далее.
1: Давайте немножко вот сместим фокус именно на чеченских женщин, раз мы сегодня говорим об этом. Какими качествами, на ваш взгляд, должна обладать чеченская женщина?
2: Я занималась бизнесом и в Германии. И Германия как советовала? Если ты не планируешь хотя бы год продержаться, то даже не начинай, да? Они говорили, там, надо платить со своего кармана, не ждать какой-то прибыли. Угу. Но год продержитесь. Если за год ничего не поменять, то уже это не ваше. И дальше продолжайте следующий бизнес. Вот то же самое. Я считаю, что убеждена даже в том, что у нас чеченские женщины настойчивые, да, видите, уже очень много девушек в бизнесе. Первое правило — настойчивость, не лениться. Вот я это всем советую, и работать, еще раз работать.
1: Какой главный урок вы получили, когда вот начали свое дело и развивались в нем?
2: Вот это есть, вот эта настойчивость моя, да, вот честно сказать. Вот я реально уже, даже родные когда говорили, может, там, не надо там что-то новое делать, начинать там, ну, не видят, да, все-таки. Я настойчиво продолжала свое дело и, как видите, уже открыла большой цех.
1: Ну, это огромный результат, я считаю. Что бы вы порекомендовали, как человек, который уже развивается в этом деле, молодым девушкам, которые хотят начать что-то свое?
2: У меня тоже есть курсы, да, по моте были курсы и по корпусным десертам. И именно по моте у меня был такой случай. Она прошла у меня курс и говорит, у меня никак не идут продажи. Я говорю, ты ведешь соцсети? Она говорит, нет. Ты ведешь хотя бы WhatsApp? Она говорит, нет, не знаю, это клиентов же надо как-то найти. Ты дома сидишь и ждать, что типа, к тебе домой придут и спросят про десерт. Это нелогично. Я поэтому рекомендую вести соцсети. Бывали такие моменты даже у меня самой, что я приходила с работы уставшая, просто вообще неохота ничего делать. Но я все равно шла на кухню, готовила, снимала видео. Это же не просто ты сняла видео, поставила. Монтаж надо делать, да, там ноги убирать надо. Там бывает часовое видео, ты там 50 секунд должен из него сделать. Вот, это колоссальный труд. И я все равно снимала, закидывала каждый день результат. Не заставил себя долго ждать, можно сказать.
1: То есть вести соцсети,
2: да,
1: и развиваться.
2: Да, первое, обязательно, да.
1: Все, огромное вам спасибо. Очень надеюсь на то, что девушки, которые нас слушали, вдохновились этим так же, как и я. Вас я поздравляю, конечно,
2: спасибо
1: с этим
2: большое
1: праздником, и всех чеченских женщин, которые слушают радио Грозный, я тоже поздравляю, желаю успехов, развиваться в дальнейшем, быть такими же настойчивыми, как и наша сегодняшняя героиня. И напомните, я хочу нашим радиослушателям, в гостях у нас была владелец кондитерского цеха Яха Свит, Яха Батаева. У микрофона была я, Селима Хасбулатова. Мы с вами услышимся ровно через неделю. Массерия Адикюил, Марш Ойл.
0: В мире существует свыше 40 тысяч профессий. И о самых интересных, новых и необычных вы услышите первыми в программе «Про дело» на радио «Грозный».

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
2: Гаджет-новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Подушка, убаюкивающая звуками завтрака. Сеть отелей Holiday Inn Express выпустила подушку, которая всю ночь тихо проигрывает звуки завтрака. Внутри спрятаны миниатюрные динамики, а в комплекте 4 записи белого шума, сделанные из настоящих звуков завтрака в отелях сети. Капающий кофе, скворчащий бекон, льющийся сок и гул постояльцев у шведского стола. В компании подчеркивают, что подушка не просто забавная деталь, а должна на деле помогать легче засыпать, проще просыпаться и увереннее начинать день. Гость сам выбирает нужную дорожку и время воспроизведения прямо кнопками на подушке. Это продолжение прошлогодней идеи той же сети. Тогда гостей будили запахами булочек с черникой, кофе и бекона. В прошлом году мы помогали гостям просыпаться от запаха завтрака. В этом году решили проверить, может ли завтрак, наоборот, помочь заснуть, рассказали владельцы отеля. По их словам, бесплатный горячий завтрак давно стал одной из самых узнаваемых черт бренда. Так что превратить его в подушку для сна показалось закономерным ходом. Появлению подушки предшествовал опрос, в котором участвовали больше 1000 взрослых австралийцев, ночевавших где-либо в поездах за последний год. Выяснилось, что 87% путешественников слушают что-то, чтобы заснуть вдали от дома, а 26% из них включают для этого фоновый шум. Привычные звуки завтрака успокаивают в поездке 80% опрошенных, а 72% находят их просто приятными и расслабляющими. Каждый пятый признался, что уже думает о завтраке, еще не успев заснуть. Так родилась идея превратить эти звуки в колыбельную. На этом пока все. Услышимся!
2: Гаджет-новости.
1: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.

0: Социальная реклама.
1: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
2: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
3: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленная Нива Легенд появилась у дилеров. По данным СМИ, внедорожник можно посмотреть в одном из салонов «Лады» в Санкт-Петербурге. Не исключено, что есть он и в других городах. Или появится в ближайшее время. Напомним, Нива Легенд получила новый двигатель, оцинкованный кузов, фронтальную подушку безопасности и ряд других доработок. В продажу поступил новый Honchi H5. Это большой седан бизнес-класса. Цена от 4,5 миллионов рублей. От прежней версии новинка отличается интерьером. У него новая мультимедийная система с горизонтальным экраном и более мощным железом. Коробка передач теперь управляется под рулевым рычагом, а в тоннеле появилась беспроводная зарядка. Автомобили «Хавейл» будут оснащать российскими генераторами. Тольяттинский завод «Автоприбор» уже начал поставки. Имеющиеся мощности закроют все потребности российского завода «Хавейл». Тольяттинские генераторы будут ставить на 1,5- и 2-литровые бензиновые двигатели. Ими оснащаются «Джолион», «F7», «F7X» и другие модели. Недавно в России поступил в продажу новый BLG X50+. Салон стал современнее. Появилась новая цифровая приборка и мультимедийная панель с большим экраном. Передняя панель стала качественнее и приятнее глазу. При этом машина не превратилась в планшет на колесах. Сохранились традиционные клавиши для управления климатом. Подробнее о новом BLG X50+ в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
0: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.

0: Новости.
1: Маршал Душугла Долыш Керлнышк. Дина кашта сардирзин чултя видеоконференции кепяхет чуда яхна Единой России партии с регионерч отделениш дагалус шекюртя Дмитрий Медведев волш. Ди средина кашта сар Йохан сар чужам эхдерг в регион царах цуюга дагалуч хылла. Нохчи республики правительство председатель Единой России партии. Нохчи республики эрчу дэг секретарь партии лаккарч кетчон дэг шхот Даудов Мухаммад. Правительство председателя халгар заместитель автомобилинегы министр Тумхаджиев. Айса. Сундек шош дистедина харжми кампаниях дерглеринч тергоне еснер Единой России холк программ тэйолчхэна хочерах регион шкарчу муниципальный тэгнях хочье билгалинч алшонях дерг. Билгалдел нохч республикерч дэйка кёрч агоня хэлэр социальная инфраструктура дэйшра медицини дэйк дерг киор а леринч операция дэйк шхой дуэзлшнгодар хэйл школлар регион киоа. Хажмашка ваймекда столом бакарлерин сёлжгалар чунох чичуен дог мяжгядешна молд. Мероприятие даяна кашта сыражам шдеузин чулдя. Цыйка бечха амышса дереге протокол шдеузин чулдя билгалдала ваймекдена каштесн хылар ездгэт эсн дина а ездгэ пхи процент болчу харжам хош. Мяжгя шадин чхамеля мекде хихамч с республики муфтис межиев сал хажс дегалвина Кадыров Рамзан толом бакар. Хехна цунна ки амышхылар балгда. Гулбелчар дина до дерриге дикник дуэхш. Мероприятие дэхш хошна алгарч президент Расси Турпалхоч Кадыров Амат хажи царгчу региональный украли фонд царх егна продукти гулаш. Ишта дука мероприятие шью цухилам лерина регионя дахош. Шезерт Эверхолд Шара Нохчи Республики Ахарюки Бар Модельный Муниципальный Библиотек. Барги заявк Чекиалю Россия Федерации Культуре Министерства Коусама Кастамах. Библиотек Шмасочу Дек Карл Йохорю Царях Ерю Карачхен Пространствош. Шенчуах Керл Гирс Киншкни Фонд Йолш. Ишта Царнчуах Коллурду Хейл Шмилхчу Хейнер Болчу Бахар Хош. Ишхерю Курчла Ведна Невра Ягмартна Гюмса Халхмартна Муниципальный Кош. Библиотеки зайки ордохшду дюзала мехаллаш а культури инфраструктура цейлчу федеральный проектац. Судек учреждений шкарлияхру ки ее культур. Меттик школ бершна дайшнаношна цхэна ханьяк. Хирболчу архитектори Этобу Гали Халтодари Хульолу шай проекташ дадолураш киледах. Пытал октябрь качал зелчхэна, заявк шчу юцурюлщу благоустроить эйолчу студенти коусами. Издаго шергю национальные приоритеты организации России гышлощер министерство одарц. Инфраструктура для жизни алчу проектац дош. Коусам алчу комплексный хейл штодарн студент шюк озор креативный проекти библиотек коллар ю. Цою хадаглаз койкшбу архитектурна гышлощера дек дюш бол верхит шарир тэпхи чарихал бол студентш. Заявк чуял тарою шех цхан царах а ишта тобан царах. Тюл чу проект автор нурду миллион сом ахч. Ишта кок ба эзер сом лурду хора номинаций толам хочун. Стер стажировки ахчих бол тару хирю тюл чу архитектурни бюрошка. Даглаз ишхирю архитектурни экспедицишка. Студия Яр Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шумахкой Марш Айл.

0: 105.4 FM.
1: Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 8-938-891-81-12. Проявите гражданскую сознательность.

0: новости.
1: Маршал дошугла долж Керлнашк. Хадина кашта сардирзин чултя видеоконференции кепяхет чудаяхна Единая Россия партии с регионерч отделениш дагалос шекюртя Дмитрий Медведев волш. Дисредина кашта сар Йохан сарчужам эхдерг в регион царах цуюгада лочхылы. Нохчи республики правительство председатель Единой России партии. Нохчи республики эрчу дэг секретарь партии лаккарчкетчон дэг шхот Даудов Мухаммад. Правительство председателя халгар заместитель автомобилинеги министр Тумхаджиев. Айса. Сундек шош дисредина харжми кампаниях дерглерин штергоне яснер Единой России холк программ тэйолчхэна хочерах регион шкарчу муниципальный тэгнях хочье билгалинч алшонях дерг. Билгалдэл нохчи республикерч дэйга кёрч агоня хэлэр социальная инфраструктура дэйшра медицини дэйг дерг киора лэринч операция дэйг шой дуэзлшнгодар хэйл школлар регион киоа. Харжмашка ваймекда столом баккарн лерин сёлжгалар чунок чичуен дог мяжзге адешна молд. Мероприятие даяна кашта сыры жам шдеузин чулдя. Цыйка бечха амышсы дереге протокол шдеузин чулдя билгалдалы. Ваймекдена каштесн хылар ездгет эсн дина а ездгэ пхи процент болчу харжам хош. Мяжзге шадинч камеля мекде хихамч с республики муфтис межиев сал хажс дегалвина Кадыров Рамзан толом баккарн. Хехна цунна кыймышкылар балгда. Гулбелчар дина до дерриге дикник дуэш. Мероприятие дэгш хошна алгарч президент Расси Турпалхоч Кадыров Амат хажи цархчу региональный уралли фонд царх егна продукти гулаш. Ишта дука мероприятие шью цухилам лерина регионя дахош. Шезерт Эверхолд Шара Нохчи Республики Ахарюки Бар Модельный Муниципальный Библиотек. Барги заявк Чекиалю Россия Федерации Культуры Министерства Коусама Кастамах. Библиотек Шмасочу Дек Карл Йохорю Царях Ерю Карычхен Пространствыш. Шэнчуа Керл Гирс Киншкни Фонд Йолш. Ишта Царнчуа Холлур.

Ду хейл шмилхчу хейнер болчу бахар хош. Ушхерю курчла ведна невра яхмартна гюмса халхмартна муниципальный коштышка. Библиотеки зайки ор дохш ду дюезала мейхаллаш а культури инфраструктура цейлчу федеральный проектац. Судек учреждений шкарлы яхру ки ее культур. Меттик школ бершна дайшна ношна цхэна ханьяк. Хирболчу архитектори Этубу Гали Хал Тодарихул Йолу Шай проекташ Дадолураш Хиледах. Пытал октябрь качал Тьолчхена, заявкщу и цурилщу благоустроить Эйолчу студенти Каусами. Из Дагошергю национальные приоритеты организации Россия решла Шер Министерство Одерц. Инфраструктура для жизни Элчу проектац дош. Каусам Элчу комплексный хейл штодерн студентчу озор креативный проекти библиотек Коллар Ю. Сою хадаглац койкшбу архитектурна гышло шера дек дюш бол верхит шерер тэпхит шери хал бол студентш. Заявкчу ел тарою шех цхэн царах а ишта тобан царах. Тюлчу проект автор нурду миллион сом ахч. Ишта кок ба эзер сом лурду хор номинаций толам хочун. Стер стажировки ахчек бол тарохерю тюлчу архитектурни бюрошка. Даглац ишхерю архитектурни экспедицишка. Студия Яр Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шумахкой Марш Айл.

0: всего, прогноз погоды.
1: Время прогноза погоды на радио Грозный. Коротко о том, что сообщают нам синоптики. 21 сентября на календаре все еще. И этой ночью мы ожидаем плюс 18 и облачность с прояснениями на небе. Завтра 22 сентября и утром у нас плюс 20 ожидается. Днем, конечно же, немножечко чуть больше, плюс 26. И все это время, по всей видимости, будет на небе облачно с прояснениями. Вот такой был прогноз погоды на сегодня и на завтра. Далее оставайтесь с нами на 105.4 FM. А я вам напомню, что с 17.00 до этой минуты в вашей компании был я, Сулейман Абдулкудусов. Массери бюз мершогала.
0: Партнер прогноза погоды – настенные газовые котлы «Волга-Про» с медным теплообменником диапазоном мощностей от 16 до 60 кВт.

0: Уч университета, истории факультет, декан Цуцулаева Сапет. Маршо Сапет.
1: Дел маршал.
0: Сапет, одиношка, хунмаха ар ногчи чуах, ногчи зуч де, билгалдокш ду. Иза, вайр лулар республика ха и Россия ха и дух комеття. Иза сон саятра ногчи зудри ирс. Хилар ду, иш ирзи хилар луш юг дэхна ду. Ши азир исул шарах, вай республика Мехкдас Рамзан Хаж Кадырос ши укааса юг дэхир ногчи зучун де. Осхена юг дэхчхена цуа шия амалях эйлир. Дадахан байш рэшкат. Их харшин там их хил бэкки иш маш аз пыш лэнч царц юз ерриги хылун шэн бэлштях. Даяш ногчи зури сидиш царг буларым гоч юг дэхкинду и дэздэл. Так изы аламат мэхл умадар дик умадар. Вэн маха ар Кавказ туан болча нах изир барбад ойс шул шырах пыйтулш сентябрь автобус олцынах. Ногчи дади юрт ермолов отчалтача юхош отхэнах дюхар гуч дейлара дуку ногчи мэхкри дюналы турпылы. Хо историк ютаган бери наню ногчо зудио. Тан леш динах ногчи юкрылях. Студенческий гонышка, ишь дедуй, иде низ дэхни хэй, из хартын жопты лежиммал, самят хайглаци ала хо, тхай дахар них жиммал ала, вэй радио лозу хрошна из мэхалду ала хэцэн. Дуаш дукон, сапет.
1: Дэрэсхал, оса даю лёли сун алу ордар, док дэрэсхал эрдар, вэй пачахиг харде асдарна, ногчи зучи сидарна, и докунду али хитсун. Ногчи зучун это кочун дисна дат, и дикник гуник, и моссухума лалайна, и моссухума шибелишти адакеха из ногчи зучу. Дерес халхун пахча, Рамзан Ахматович, дал си дойлха, дал могуш мершлил войлха. Цахма бахарна жоп далхажар ерсва. История ха, вай история ха, и цахха дукку зудрихилла, кэстан майрал юлуш, и гук дакиха хуш ахма аллара в 19 веке юдиште ярца дада айбики. И хан яр ваймаха ар генерал Ермолов ци том бол хан яри. Дада айбика сюнти кию ари ар бюлир ша юрт защищать деша и цаха цин майрал гучу дэллира цу гайт нира муха лиз ногчи юа. Эде хума мухла дишду. Исхана ха ногчи тегрит он беш болшана цах болшана цан моттер ишт атта дадюр зорду и но ногчу я уха и терша милью ша прост хи ильоти ша ши цино ши керт ши дюзел защищат деша сандуха летарюя и лата летир ши майралла ши декалла цу гайта гайтир. Вен маха ара изаки 46 я в плен ниса еллира шай сица до юти шай юшта шай майрал гайтан чак бөлі.
0: Оч шил терк дон тулыш, дахокыш, дала геш дойл царн.
1: Кейц хазуда ицхэнэллэр алу ордар сона Кавказская война бокшса, йок период ервай боктон бар 19 веке тоже. Ицхэнахши мэрил гэйтэн кейц ханохчо юа яра таймасхи гихинская. Нохчо юртар яр и гихи иттех шара. Он бенирцу против царских войск. Ал диза цунна и военное искусство бохум дикху ушдара мэйрал цкастан яр и цюкахайвай. Масит раз и царские войска цун отряд разгромить дин и хала цагу вертнир иш, но и цер хилам цахилир. И чо дэль чул дяг би хали и цера ши мэйрал ца карца ялира ишта ши це войнохчи истории чу яхарцюн.
0: Сепет Ахнис Шибашу Аллер Хумуш Дейце Иш Алама Чо Ха Дейш Ду Иш Саллик Са Нохчу Чун Иесир Дадул Дейш Дац Хинц Асхайк Делдул Хаттер И Дитс Хун Цадалит Волса Тахана Нохчи Пачал Кадыру Ахмад Хажиц Арахилш Университет История Факультет Декан Цуцулаева Сепет Милию Ах Бич Бо Мот Ха Аз Тахана Хинц Хок Паял Минутях Вай Радио Ладур Хош Дахизна Хо Нохчи Чуах Ина яц, он говорит, дешна яц. Остан лирч держи хомух кача, жимма хайдахар нигласи алахинс, юх кидер дюсер дуешим.
1: Дересхал. Сонохчи чуа ин ют эр хошкал дир ю.
0: Ин юхо куза?
1: Да, хонохчи чуа хошкал дир ин ю, но 72-м году ца ишнис дела садана на хонохчи чурда бахна калмыкя и на 35 лет.
0: Гау.
1: Итя дишер нис дела.
0: Дерг дахар бог, сан сига.
1: Да, дахар дух дерг хан эр дуй итя нис дела са калмыцкий госуниверситет адиша адишна ас потом Казанский госуниверситет адиша адишан и тя же защититься дина цай энчел тях калмыцком госуниверситете балхайерсо. Ца цумныш нис делла 2003 году со цай ена исхайна дюнова чеченский госуниверситет исторический факультет а балхвешисо. Заведующий кафедры ерсо ищ нис делла с 2022 года декан исторического факультета юсо. Во аллу ордер исторический факультет то бохорги докумаду именно история амош бу мухельбиз патриот хельбиз бор история дуч ду история гойтуш ду хитцалца и мухеллер вай хинц и дакия бохош и да муклаха цо вай преподаватель шко моссу моссу дина и студенты шк дуч ду самое главное быть эрду и патриотом своей родины любить эту родину моссу хена хельбиз майрал йолуш гайта из цацхан текатич эрду или цаметтик дяотельч хена 2022 года войнюдиш специальная военная операция ю цу гайти дух долгум и дикник гайти гуник худо эльсон и аллу ордар СССР распад хельчол тяха истории ца халхсану внимание уделять деш дацар вот из промежутку гайти июля специальная операция гайти что значит упустить историческое образование цун внимание уделять цадар к чему это приведет и гайта гайтер хинца вай президент Владимир Владимирович Путин вайнгушду моссудина историю ючью об историческом образовании мелла внимание ящу и саях мегардац потому что слово патриот мужество героизм и вообще от молодежи дадут что ли хейцу.
0: Сепет, а сам эрду, а хахинду, кузгайшютту, шарах, декан истваке ачи и республике аламат лакар дэрждэр он цадыл министр шилч о хунд ачи оцхан вайюр факши асэр дуко истваке шу хой цац юрисч белыш беш дук кеги нахилэр. Тан леш дина сэпэт хо вай кейр хош хуйх шу истори аламат чо уэш илмду и цэхил чи хун маха ар халк иха ду айху атта ду. Тан сэпэт чудул чах ишт бэрг туус нагах дукхолах кеги нах нюах мэхкри Жим алсам хейт сунам студентях. Ишт и хунду эл хейт на школе бах хейхар хвахил лаамбош кейнах кентрик эз дутевай. Ишт оз мех крышноны цейры моду хардезде. Оз хокях хал муду шо.
1: Ах эллар гнис ду хар последний шериш эрдуи юари олсмо бу не слуш. Последний коди шо кентри юари практически наравне ду эрдувай. Тенхелласун ханца кентришна юридический факультет, кица друг в другой факультет, цанца боли хит и шей кентри агу юали. Ас масухен ол жду историческое образование, это в первую очередь кенти бу. Тегрыш дуич санна все-таки зудрыш цатчел момент ишти яиц лур яц донести до лурдац али хит сун тегрыш санна ну чеченские ученые эрдуи мужчины. Это там все-таки цатчайше специфики лушунду итя. Дал муклаха последнее время и кентри бош бу хошара преподавательский состав исторического факультета молодой шикантвена дал муклаха ищу цантях кибогор бу алихи цантях юк надежда юка цариха дик ильма чешхил бу ял. Юари эльчасун ордера вай ночи юари в первую очередь студентов нашего факультета мосу декал бал ордера суна могуш мерш лил бойлиш шай ночи дуйху шай ночи яхца болуш шаш ночи мухель биш бухади иш ду хинца сун ордер мосу декал ва ночи зуда ночи нана ночи иша вай мехкнан аймани кадырова декалял ордарсун ходала могш мяршли люйла у магайтил хун хун гинарк хун эди энерга докумаду хай дёна ладолш майра ладолш иш чак ёл шихо дэрис хыл хун дал могш мяршли люйла ха адеш дерга дал саг дойл хун и гуш ду хезыш ду дал си дойл ха
0: сапет так таран леш дина ночи зуды Илманч, дух буйш, сунун ха мехдет университет я технологический, шу университет я, ночи хихархой университет я, дух ку зудри бу, ای ایچول شالها کو ای بخی ایلاسون زایتره نخشی زود ایلمان جایتر ایش تینز ایش شوزد قوزد یو ایلم غیتسون ایز خوبا هندو ایل غیتر نخشی زود ایلمان جا ایلم نی قیدش ای تو ایشینز ایخ کر ایلمان جو ایل
1: ایچو دیگ دو ایلی غیتسون دوخ بولچ ناخن حالغ مغمیت چدر تاگ ازیگ وی استوری حالغ دخچی مصومیت تا بوغ بیش وی

0: Диш, видишь, верг, ночь, так говор. Зуд как-то на второй план дарит, хай на теттан. Хинца, война маха, ночь, зуда, диша, юда, диша, юда, кида, диша, диш, илма, чхуль. Хинц, кайф исторический факультет, ха, эчич, больше половины зудрибу. Сунгу аллу ордар, через месяц, шунди массана, ёй зашью, с интеллигентной семьи, зула Имрана Хазбулатова. Цунна 85 кочердар. Первая чеченская женщина этнографию, доктор исторических наук, и бохрг докунду. Зучена доктор хала болхба намного холоду алихицун, чем тагичил. Пагунда альчи, первое ее это дело, призвание, это женщина-мать. Цун тяха еркертю, ертинуду, дёзалбу, и одновременно заниматься наукой эрду и халду. Но, несмотря на это, Зула Имранна – это первый доктор исторических наук, первый этнограф. Зула Имранна – ходал декал юэль, дал могаш мяршли юэль, хо йогар хуна сиду дозалду, хо ищт массу дина агагу, шкуйти балхали или шкун мелхас хит.
1: Себе, тинс аха аламат хаза дуг дош или вазудрях лец тунделар передаж ерз дош.
2: Сон лурдер ондыч, ама тагана дик вэвич, ногчи пээ дауду гиланиш, я нан язин байт еш. Нан, совюдук, ашерин лорах. Гиуш сэн юхтях, анхежах сюч. Мелыч, о, сашерыш галмордах, дилар. Хода им сюцю, сон няк хуюхш. Хэназ хотиш яш, дайхарх зама. Дюзлан бархо гиил сахяжна. Ах даим сюя бэхны нисуанц ама. Бергер хишлеч ош хосун кэжна. Ерриги халуныш, хайндаг чуах уйдыш. Соно уахш ах он тайтилли, тахинц. Хойлыш, самалах дуулыш, садаг чуах куыш ду дахарын илли.
1: Хой махвас, кызга йозы, таң ома ламыш передача дақлошыр, ноқчи пачал Ахмад Хаж Кадыров, Цырхилыш университет, история факультет, декан Цуцулаева Сапет.
3: Ашла дюгер ом ламастыш сайолч передачи. Цу передачах шайнхейтар шуязда ишхарю, гроз радио собачка mail.ru адресац к электронной почте.

0: Социальная реклама. Ну что там?
1: Усталость и сонливость.
0: Да-да, совсем сонливый.
1: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
0: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Грозный. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 230098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Социальная реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.

0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: Социальная реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».